люблю за тебя. Куда им тачку еще и права? Мне на жвачку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Всем приветики, всем пистолетики, как говорится. Это утреннее шоу с утра по радио, 7.08 на часах. Мы готовы вас бодрить, веселить и радовать, конечно же. В городе красота, солнышко, прохладненько. Я вот ехал, все чин-чинарем. Получается, на Кировке кому-то скорую уже вызвали. Все хорошо.
1: Там жизнь идет, там жизнь кипит.
0: Там жизнь кипит.
1: Несмотря на то, что не понедельник. Обычно там интересные истории в понедельник, потому что кто-то еще с выходных не отошел, или наоборот, как-то слишком отошел там куда-то далеко от своего заведения, ищет, как туда вернуться, пробивается, так сказать, обратно. Но сегодня тоже там интересно, да.
0: Ой, очень интересно. Вот просто рандомно проезжаю, стоит скорая, уже какой-то чел ходит без футболки. Ну, красота.
1: Жизнь кипит. Вот видишь, не всем холодно с утра. Кто-то совсем даже согретый. Вот даже сейчас, даже этим утром. Мы тоже будем вас греть, как-то, может быть, по-другому. Лучи добра вам отправлять, как вот это вот солнышко утреннее. Мы же тоже здесь немножечко три солнышка, да, Ксюша?
2: Да, это ты про меня.
1: Да, ну конечно. Вот она появилась своими лучиками, нас радует.
0: Значит, смотри, Ксюш, мы что, посидели, подумали? Либо гелий, либо прозвище лучших друзей. Ты вот что думаешь?
1: Твое мнение.
2: Так я и не знаю, я же вам написала.
1: Я не знаю. Не, ну ты написала, ты лично скажи нам это в лицо.
2: Я не знаю.
1: Спасибо. Вот оно, наше солнышко.
2: Ну голосовалка же.
0: Да не, долго будет, наверное. Что, по гелию пробежимся?
1: Мы пробежимся, почему нет?
0: Ну, Сень, давай озвучивай тогда тему.
1: Итак, ну давайте сегодня вот отметим такой замечательный праздник, день открытия гелия. А почему нет? Да что-то ни разу, по-моему, мы его не отмечали еще.
2: Здорово! Ну, здорово, не знаю прям.
1: Мы будем тренироваться, да, в течение всего эфира вот это делать. По крайней мере, Тимон явно будет этим заниматься. И решили вот придумать сегодня самую какую-то прикольную, самую неожиданную фразу, которую можно сказать, вдохнув гелия, вот этим вот очень тоненьким голоском.
0: Да, закупаем шары в студию, да, или нет?
1: Кто чем занимается с утра, на самом деле? Почему бы по дороге на работу не прикупить себе еще и гелиевых шариков?
0: Ну и сообщение свои отправить к нам в группу ВКонтакте, vk.com/radiochill, в телеграм-канал Радио Континенталь и ВК-канал. На него можно подписаться.
2: Нужно.
0: С помощью плашки перейти в канал из нашей группы во ВКонтакте.
2: Пожалуйста. Даешь 2К в ВК.
0: Йоу.
1: Все,
2: пока 1,8 по-прежнему.
1: Да что ж такое? Там как будто вот реально замерз этот счетчик. Будем проверять, как он работает. Ну и даешь сертификат в лето. Так кричат наши слушатели. Мы же слышим прямо отсюда о «Империя игр». Что это такое? Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf. С утра по
3: радио. Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, давайте смотреть, о чем я буду рассказывать. 25%, что я буду рассказывать...
3: О транспорте.
2: Про транспорт.
4: Так.
2: 25%, что про статистику. 25% про что еще можно рассказать с утра?
4: Про заселение Карпят.
2: Вот, заселение Карпят, это очень важно. Ну, ладно, над этим будешь корпеть ты, возможно, попозже. Оставлю тебе эти новости, а я расскажу и про транспорт, и про статистику. А,
4: ух
2: вот
4: ты,
2: так.
4: Сюда.
2: Ну, потому что подводим итоги первой недели работы того самого чат-бота. На прошлой неделе запустили бот в Максе «Комфортный транспорт», чтобы все граждане...
3: Я думала, компот ты сказал.
2: Компот.
3: Запустили бот «Компот».
2: Это, кстати, идея, ребята.
3: Кайф.
2: Расхватывайте там в администрации, да. Бот «Компот» — это просто пушка. Или нам тоже сделать, да? Нам же мало соцсетей. Мы же уже прокачали канал в ВК, правильно? Пора делать новые боты. Вперед. Итак, в общем, 186 жалоб поступило за прошлую неделю. Постепенно горожане входят во вкус наши челябинцы и все больше жалуются на транспорт именно там. Дмитрий Агеев рассказал вчера на аппаратном совещании, что большая часть обращений, 36%, предсказуемо связана, конечно же, с работой кондиционеров. Тех самых, о которых даже нам писали не раз. Но, кстати, есть и другие претензии. Итак, каждая четвертая была связана с нарушением расписания. Вот так не соблюдаем, граждане, говорят они водителям.
3: Но вы знаете что, зато проблем сейчас с этим кондиционером не будет. Нет холода, нет, то есть нет жары, нет проблем.
2: Да, в этом плане да, пока не будет сильно холодно и отопление не понадобится в транспорте, вроде бы претензий по микроклимату внутри не должно быть.
3: Да.
2: Осень, в этом смысле осень и весна — идеальное время, поэтому проблемы рассосутся сами собой как-то.
3: Осень вообще потрясающая.
2: Так, каждое седьмое обращение касалось технического состояния транспорта или грязи в салонах. 26 — это всякие иные нарушения. Значит, посадка-высадка пассажиров не там, где надо. Хамское обращение водителей, представляете?
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И такое встречается. Курение водителей осуждаем. И вот, собственно,
3: мы граждане, вообще все осуждаем на всякий случай.
2: Граждане осуждают тоже. Говорят, не надо ни в коем случае так делать. Ну и в одном случае заметили мужчину за рулем автобуса, который успевал еще и смотреть видосики. Вот такой вот человек. Все это тоже на видосик, собственно, засняли и выложили в том самом чат-боте. Агеев напомнил, что информация эта идет не только перевозчикам, но и ГАИ, технадзору, прокуратуре и так далее. Они оперативно реагируют на все нарушения. Поэтому всем вот этим людям, которые что-то делают не так, следите за собой, ребят, водители автобусов за вами теперь тоже, оказывается, следят и сразу же в чат-бот выкладывают. Вы тоже подключайтесь к этому чат-боту, чтобы видеть, когда там что появляется.
3: Ну вот это ужасно, конечно. Мне не нравится такое.
2: Слишком пристальное внимание, да?
3: Ну, в принципе, я не люблю, когда вот что-то есть, где можно на что-то пожаловаться, на кого-то.
2: Потому что сразу хочется.
3: Нет.
2: Тебе не хочется пожаловаться?
3: Нет, я всегда в лицо говорю все жалобы.
2: Нет, это понятно. В лицо-то ты скажешь, но потом. Надо же еще куда-то пожаловаться. Это же
3: куда?
2: Важно.
3: Нет, я найду, куда пожаловаться.
2: Вот.
3: Но вот это бот и вот это все нет. Да.
2: Технологии? Фу,
3: нужно,
2: надо
3: да
2: же,
3: нет.
2: Это же на человека наорать. Это же другое. Это же другая энергия совсем.
3: Конечно. А для чего еще нужны вообще все эти
2: спустить
3: жалобы?
2: Пар. Да.
3: Конечно.
2: Но
3: а так ты сидел, что ты напечатал
2: вот
3: эту жалобу.
2: В идеале ты напечатал вот эту жалобу, чтобы тебе перезвонили, и ты уже с человеком поговорил нормально. Вот это, наверное, идеальная схема.
3: Ну, не знаю. Я бы на месте решала вопрос.
4: А я не конфликтный.
3: Ага.
4: Это реально. Ну, когда ты видел, чтобы я первый кому-то бежал выяснять отношения? Вот пока не накипит,
3: ага,
4: прям.
3: Скорее, ну, у тебя бежит... там на лице чисто написано,
2: он
3: что...
2: Он бежит в другую сторону, скорее, от выяснения отношений. Да, это тоже позиция на самом деле.
3: Я устал, я ухожу вот этого.
2: Убегаю.
3: Ты с лицом вот этого, как это, мыслителя.
4: Это как с Ельциным, это как называется? Эффект Манделы?
3: Да.
4: Это тебе показалось.
2: Эффект погоды прямо сейчас. Давайте.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
5: Погода.
2: Прямо сейчас плюс 10 в центре Челябинска. В течение дня переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Утром туманы. Слабый западный ветер. Днем сегодня плюс 16, 21 на юге области, до 25 тепла.
5: Реклама на радио «Континенталь». Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: А что готовят там звездочки сегодня, давайте будем выяснять. Традиционно начнем с того, что напомним. Сегодня 18 августа, и это вторник. Овны. Ваша решимость сработает эффективнее, если соединить ее с выверенной тактикой. Продумайте шаги наперед.
1: И придерживайтесь обязательно тактики, если
0: это,
1: выбрали.
0: Это 100%.
2: Придерживайтесь, а то можно упасть.
1: Да, аккуратнее
2: как
1: сегодня.
2: Кое-кто из звезд на своем концерте. Но об этом я расскажу после утреннего шоу. Так, тельцы. День располагает к закреплению личных границ и отстаиванию своих интересов. Прекратите жертвовать собой.
1: Близнецы, не сбивайтесь с намеченного маршрута и ждите. Среди шума найдется какая-то одна фраза, которая все расставит по местам.
0: Раки, эмоциональная устойчивость проявится в способности оставаться собой. Внутренний стержень поможет.
2: Львята, подумайте о том, какой мир был бы для вас идеальным. Сегодня лучшее время, чтобы сделать первые шаги к своей мечте.
1: Девы, внимательность к нюансам откроет новые возможности. Помните, сегодня магия в деталях.
0: Что там еще у нас?
2: Весы.
0: Весы. Иногда компромисс не лучший выбор. Помните, что разум бывает слаб. И дайте волю чувствам. В них богатство.
2: Скорпионы, внутренняя собранность позволит действовать точно. Поддайтесь ей и не сделайте ни одного шага. Ну, лишнего я имею в виду, конечно.
1: Чуть-чуть шагов все-таки придется делать.
2: Капельку.
1: Сегодня не день дивана, да. Давайте уже, пора, наверное, ко вторнику разминаться. Стрельцы, прислушивайтесь к другим людям. В них может быть скрыт новый мир, которого вы так жаждете. Откройтесь сердцем сегодня.
0: Ух ты, как мило. Козерожки.
2: Они.
0: Не бойтесь рисковать. Ваш выверенный взгляд позволит подстроиться под любую ситуацию. Поверьте в свою силу.
2: Сила трех.
0: Да. Нас спасет.
2: Фаталии. Креативность проявится в умении соединять, казалось бы, несочетаемое. Смешивайте идеи.
1: Ну и рыбы. Вот наш третий, да? Козерожки, водолеи и рыбы. Сила трех. Ваша восприимчивость поможет уловить едва заметные сдвиги в настроении людей и обстановке. Используйте это, чтобы помогать.
2: А обстановка по кайфу.
1: Помогать ты сегодня не планируешь.
2: Мы с тобою танцуем.
1: Я прямо чувствую это с каждой твоей фразой. Зато мы будем петь всякие странные песни, как обычно.
0: Мы будем пить, бедрами петь, бедрами.
1: Чем только мы не поем, да.
0: Да, но мы про кайф, конечно. А вам что посоветуем? Если вдруг пропустили свой гороскоп, обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд, который, к слову, остается прежним. Начинайте свое утро вместе с утра по радио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. I love you, damn it. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Южноуральске, Снежинске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, слабый северный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 18-23.

0: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
1: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
7: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
8: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
12: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
13: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
15: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Начинаем вместе с вами придумывать прикольную фразу, которую можно сказать, вдохнув гелия вот этого шариковского. Кстати, это вредно. Мы протестуем.
1: Осуждаем.
2: Конечно. Еще и это давайте осудим. Но смешным голосом осуждаем, если что.
0: Это да. А я воздушный шарик и готов к празднику, пишет Катя.
1: Хороший. Ну, странно, конечно, наверное, с тобой шарик разговаривать. Надо уже как-то отдохнуть.
2: Разговаривать шариками — это вредно. Мы на всякий случай осуждаем. Итак, кабачок надо. Вот уже сезон кабачков у Ивана вовсю, и он предлагает и таким голосом продвигать их.
1: Духаст.
0: Духаст, Миш!
2: А это уже какой-то дуэтик здесь намечается. А ты же, может быть, сам себе дуэт, если ты с шариком, да?
0: А есть же, кстати, еще не только гелиевые, а есть же еще какие-то прикольные, ну, которые, наоборот, занижают голос.
2: Ничего себе, нет, я таких не встречал.
0: Да, такое есть, и можно вот такой дуэт сделать. Один, представляете?
2: Тогда это уже трио, ну, типа, твой оригинальный, высокий и низкий. Тогда можно вообще уже просто целая группа. Ты один, boys band или girls band, как хотите, кайф.
1: Значит, смотрите, я прогуглил. Чтобы голос стал низким и басовым, в скобках демоническим,
2: так,
1: нужен тяжелый газ. Например, гексафторит серы или инертный газ криптон.
2: Криптон.
1: Прикиньте, криптон нужен.
2: Круто, так ты еще, получается, сил каких-то супер, да, получишь.
1: Суперспособности.
2: Ой, да. Сегодня ехал в такси, кстати, и по мне бежал маленький паучок.
0: Криптон? А.
2: Вот, и я думал, вот укусит он меня или не укусит, укусит или не укусит. Акция.
0: Как ты выжил-то вообще?
2: Промо-акция это какая-то к премьере или нет? Вот, все, я размышлял об этом.
1: Сень, считаю, самое время тебе залезть на здание, попробовать.
2: Попробовать, да. Вот. Не, ну что залезть, это слишком легко, ты просто не сможешь и все. А надо слезть попробовать, вот это да, вот это челлендж. Вот это я понимаю.
1: Сегодня в телеграм-канале.
2: Не исключено, да. Я буду пробовать свои суперспособности, которые, я надеюсь, у меня появились. Ну, кстати, нет, он был очень милый. Он был такой маленький и прям миленький.
0: Как я?
2: Даже ни на секундочку меня не напугал. Да.
0: Как я?
2: Нет, вот ты меня все-таки пугаешь иногда. Вот. А этот паучок прям нет. Ни микросекундочки даже.
0: Ай-яй-яй, Сеня.
2: Я сначала вообще подумал, что это комарик. Я такой смотрю, что комарик в такси, странно.
1: А рядом воздушный шарик.
2: Да, а вот и тогда мне пришла в голову идея темы про воздушный шарик сразу. Вот ты как угадала.
1: Прикольно, прикольно. Так, что еще можно прокричать после этого самого гелия?
0: Корабль лавировал, да не вылавировал.
1: Смешно будет, смешно.
2: Спасите, я превратился в мультяшку. Срочно дайте мне роль в детском мультфильме. Вот у Елены такие амбиции появились сразу, как только она вдохнет гелия.
0: А еще можно, я Бонд. Джеймс Бонд.
2: Джеймс Бонд, да, такой смешной. Говорит радио. Писк FM. Такая волна, возможно, да. Нам нужно и такую зарегистрировать. Писк FM.
1: Прикиньте, на постоянной основе вот этого.
2: Типа последний писк моды, что-то такое.
1: Нет.
2: Нет? Ну, там же даже без гелия можно все это модулировать, голоса. Сейчас и не такое могут технологии.
1: Угу. А почему наши технологии не могут, Сеня? Вот сделай наши голоса сейчас другими.
2: Сейчас, секундочку. И включаю мегамодулятор. Ну-ка, проверь, Тимон.
3: О, получилось!
2: Отлично. Представляешь, как я могу.
1: Круто.
2: Такие эффекты у нас есть.
1: Так, Ксюша, накинь, ну-ка, накинь.
2: Ну-ка, Ксюша, давай тебя попробуем. Сейчас я с Тимона перекину мегамодулятор, подожди. Так, подключил и...
0: Да со мной не получится.
2: Вот, а ты боялась. Это был криптон. Мы прям почувствовали. Я выставил уровень криптон.
1: Больше мне понравилось мегамодулятор, конечно.
2: Ну что есть? Какие есть технологии у меня здесь? Вот. Тоже что-то из Человека-паука. Мне кажется, мегамодулятор.
1: Ну надо посмотреть, чего там они наворотили в последней версии, в последнем фильме. Ну а вы, друзья, присылайте сообщение на темку прикольной фразы, которую можно сказать, вдохнув гелия. Но мы на всякий случай не призываем ничего вдыхать, не надо, только чистый свежий челябинский воздух.
0: О, это пожалуйста.
2: Ну и, кстати, приятно, можно вдохнуть какой-то воздух, может быть, с аромапарениями.
1: О,
2: где-то
1: да.
2: В термах, в тех самых, сертификат в лето. Вот что у нас на кону сегодня. ООО «Империя игр».

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
2: Финесте!
0: Линейки, пеналы, тетради.
2: Финесте!
0: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
2: Финесте!
0: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+.
7: Есть кто дома? О, «Ладниксы» уже здесь. Обжили каждый угол в «Никслайн». Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь «Ладниксы» уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. «Никслайн». Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Тот самый континентальный завтрак. Звоните по номеру 700-104. По традиции угадывайте несъедобку и забирайте подарки.
2: С удовольствием отправим вас на мозгобойню. Тоже отличная традиция. Вот, например, каждую среду в 19.00 собираться компанией друзей и участвовать в увлекательной викторине буквально обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина Ирина Геннадьевна.
3: Я жду звоночка. 700 ровно 104. Будем предсказывать, кто позвонит. Тимаш.
1: Ну, это же ты у нас ведьма.
3: Ну, знаю. Сегодня девчоночка.
1: Не, парень. Тогда.
3: Доброе утро. Так. Эх, девчонка слетела.
1: Да, конечно.
3: А что? Могло такое быть?
1: Ну, в теории все могло быть. В теории парнишка мог слететь, конечно.
3: Но слетела девчонка. Но все равно, доброе утро.
1: Ну что же ты, девчонка?
3: Девчонка.
1: Слетела ты.
3: Я не знаю, как это назвать. С телефонка? Угу.
2: Как Вилли Вонка.
1: Да,
2: что
1: да, да.
2: А ладно, с рифмами мы еще сегодня будем разбираться, подтягивать этот компонент. Сейчас давайте завтракать, пожалуй.
1: Ну давайте все-таки с вами познакомимся. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
4: Татьяна.
3: Татьяна, как дела? Как настроение?
4: Вообще отлично.
3: Ух ты, с чем связано?
4: Еду на любимую работу.
3: Вау!
1: А что за любимая работа?
4: Я работаю на заводе.
1: Кем?
4: Подборщиком персонала.
1: Ага, то есть тебе нужно понять, сможет ли человечек что-то выточить, что-то там отлить, вылить, вот это вот все, да?
4: Вот точнее точного, да, работаю с металлообработкой.
3: Ух ты.
2: Выточить точнее точного сможет ли он? Вот в чем вопрос. Татьяна, взяла бы нас на завод, скажи честно?
4: Возможно.
2: Ага, она сразу нет, не отвечает, видишь?
1: Не, ну смотри, если у вас есть...
3: Тактичная.
1: Если у вас большой завод, огромный, то можно радио там сделать, повесить, и мы будем что-то говорить с утра. Там.
3: Круглосуточно. Это очень дорого, но очень интересно.
2: Возможно, они даже радиозавод, не исключено. В Челябинске одно время такой был. Ну что, давайте разбираться с завтраком, самое время.
3: Итак, у нас есть три блюда, но на самом деле одно из них не блюдо, кто-то врет. Тоже нужно будет вычислить. Но, мне кажется, Татьяна с этим легко справится. Итак, сегодня у меня есть такое блюдо. Квиток.
1: У меня луканка.
2: А у меня гипук.
1: Квиток, луканка и гипук. Татьяна.
3: Алло.
1: Татьяна.
2: Татьяна,
4: алло.
2: Да, все, отлично, да. А то ты пропадала, но ага. Благо вернулась ага. Нам, супер. Ты должна легко распознавать ложь, нам кажется, по своей профессии. Итак, что же у нас не блюдо?
4: Первый вариант.
1: Квиток.
3: Почему?
4: Не знаю.
1: Ну вообще, если вот этот тот самый квиток, о котором мы все думаем, то это капец как легко было.
3: А это тот самый квиток, да, квитанция. Счет, билет, небольшая бумажечка.
1: Ты просто взял квиток?
3: Квиток. Ну, не все это слово знают. Ты своей девчушке скажи.
1: Скажу.
3: Ну, она не знает, что это такое.
1: Я тоже думал, что щитовидку не все знают, но квиток все знают.
3: Да ты глупый, что ли? Щитовидку действительно знают все.
1: Да квиток все знают. Все,
3: да кто знает квиток? Все знают
1: квиток.
3: Да он старый, конечно, он знает. Зачем ты его-то спрашиваешь?
1: Хорошо, сегодня новая миссия.
3: Спрашивай таких, как я, молодых.
1: После щитовидки мы будем узнавать квиток.

0: Я удалю твой номер телефона.
1: Ты еще поквитаешься с Ксюшей сегодня. Тем или иным образом, я уверен. Что за блюдо у тебя было?
2: Луканка у меня была.
1: Что-то с луком связанное, правильно?
2: А вот все так подумали.
1: А нет.
2: А это сыровяленое колбасное изделие традиционной болгарской кухни. Но там, наверное, лук тоже присутствует.
0: Вот именно. То есть луканку взять, это, конечно, не очевидно.
2: Мне вообще не очевидно, это колбаса.
0: Если бы все подумали, что это из лука, ты говоришь, так бы и подумали, то в чем сложность твоего задания?
2: Ну нет, у меня, конечно, сложности нет, Максимай. Вот квиток мы вот...
1: Так, с удовольствием отдаем Татьяне квиток на Тутс-Тутс-Квиз.
0: С удовольствием.
1: Конечно, разумеется. Отправляйтесь именно туда. Это караоке-квиз от создателей Мозгобойни. Там можно послушать любимые песни, вспомнить, кто их исполняет. Ну а на ответах, конечно, все вместе. Хором поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» — это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя в планете. Планета Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Слушай лучше.

0: Вау, да это же ж второй час утреннего шоу с утра по радио. Сегодня у нас такая приколдеснейшая тема. Мы взяли день открытия гелия, накачали его в шары.
1: И полетели.
0: И полетели, да, и полетели.
1: Давайте там, наберете.
0: Наберете.
1: Можно так сказать.
0: Сегодня придумываем прикольную фразу, которую можно сказать, вдохнув гелия. Вот такой вот приколдес.
1: Mm-hmm. Сенька все о квитках думает, да?
2: Да, я думаю, где отрывать. Ну, надо же знать.
1: А это отрывать надо?
2: С какой стороны? Ну, квиточки часто отрываешь же, вот эти вот.
1: Я не знаю.
2: Я не знаю, у меня вот слово «квиток» ассоциируется с отрыванием. Может, неправильно. Я потому что тоже особо по квиточкам не супер как-то.
1: Не знаю, нет. Но это не для моего возраста слово, извините.
0: Ну, ладно, сейчас не буду возвращаться в это.
2: Не надо. Это не
1: что, ты про щитовидку хотел что-то?
0: Да, что это не моего возраста.
2: Это не для твоего возраста возвращаться, да.
1: Да, щитовидка не вне возраста. Она всегда в тебе, понимаешь?
0: Да.
1: Она с тобой всю жизнь.
0: Да много что в нас, и мы об этом не знаем. Так что не надо, если человек чего-то не знает.
2: Возможно, в нас есть и квиток. Черт его знает.
1: Топ-5 вещей, которые есть в тебе, о которых ты не знаешь. Ну-ка,
2: я о них не знаю, я как могу тебе сейчас?
1: Да нет таких вещей, может быть.
0: Да дофига, сейчас я загуглю, ты офигеешь вообще. Вещи в организме, о которых мы не знаем.
1: Не надо это гуглить, я уверена.
2: 6 килограмм всяких мелких насекомых, да, вот это все сейчас будет, вот это неприятность.
1: Что это о чем-то?
2: Ну, в нас куча всяких мелких существ там живет, да, микрофлора, вот это все, да, это мы уже в курсе вроде.
1: Это кто в курсе, извините?
0: Сейчас, подожди, не прикалывайся.
2: Ты никогда не слышала этого?
1: Нет, конечно, это же не щитовидка.
2: Разумеется, да.
0: А вот слив мусора в мозге, ты слышала о таком явлении?
2: Это только в твоем или?
1: В твоем мозге, да. Это твой мозг предназначен для вот этого мусора.
2: Это у нас иногда с утра по радио из одного мозга в другой как-то что-то сливается. Есть такое.
0: А что наше тело излучает слабое биолюминесцентное свечение? Еле выговорил, господи.
1: Да. Никитос пишет, Сень, любую фразу Терминатора тебе понравится. Вариантик.
2: Нормально, да.
0: Смотри, как слилась сразу с
2: вот
0: темки.
2: Это все.
0: Ну, понятно, понятно.
1: А что, подожди, ну что мне с тобой продолжить, как разговаривать?
0: Да все, не надо со мной разговаривать, понятно.
1: То есть слив мусора в мозге и щитовидка для тебя равные вещи, да?
0: Ну, если я никогда с ней не сталкивался до этого.
2: И биолюминесценция, простите, на секундочку.
1: Да, кстати, не стоит забывать.
2: Это важно, это тоже важно, мы все немножко светимся.
0: Ты с квитками не сталкивалась, я с щитовидкой. Может, оно и к лучшему, что я с ней не знаком был, понимаешь?
1: Так нет, ну, подожди, а что, ты с сердцем прям знаком-знаком?
0: Не, ну сердце это попса на поверхности. Это распиаренный орган.
2: Я предлагаю тебе.
1: Я не знаю, почки, печень, сердце, щитовидка.
0: Щитовидка не входит в топ-5.
1: Да входит, ты сегодня, ну входит же.
2: Предлагаю тебе назвать так новый альбом. Сердце попса. Просто, мне кажется, красиво.
1: Щитовидка, ниша.
0: В топ-5 органов.
2: Это уже следующие будут, да. Про щитовидку следующие альбомы Тимона. Мы уже карьеру тебе простроили на ближайшие 2-3 года.
0: Вот называйте топ-5 органов, щитовидка входит туда? Да, конечно же, нет.
1: Да, конечно, да.
0: Ну, сердце, почки, что там, печень.
1: Легкие, щитовидка.
0: Ну, какая щитовидка?
1: Вот ты просто прям от низу кверху идешь. Ну, а какие еще органы ты знаешь?
0: Ну, сейчас, ну, по-любому, эта щитовидка перекрыла просто сейчас органы топовые. Сейчас.
1: Не надо.
0: Ой, органы опеки, не надо.
1: Смотрите, Ирина пишет, кстати, очень важное сообщение, которое и мы призываем вас услышать. Не вдыхайте гелий, это может быть опасно.
2: Да, да, для щитовидки в том числе, ну и для всего организма, ребят.
0: Вот желудок.
2: Она там по дороге просто. Нет, во-первых, все, черт с ней, с темой. В общем, ее на время оставляем. Пишите топ-5 ваших органов. Просто, я хочу это увидеть. Просто, ребят. Вот просто топ-5.
1: Ой, ну кишечник точно не в топ-5.
2: С первого по пятое место, чтобы от каждого был ваш топ органов личный. Все, мы ждем это во всевозможных наших соцсетях. Вот и
1: поджелудочная.
2: Группе... Да опять же,
0: вообще, куда она, в каком она месте тут? Ой, господи.
1: Мы тебе уже показывали, в каком она месте, ты опять не запомнил.
0: Да тут миллиард органов до щитовидки, она тут вообще в эндокринной не на первых этих ролях.
2: Причем это было как будто вот аниматор, типа в детском шоу. Вот так мы ему показывали. Здесь только вокруг стоят 30 человек, и все такие, ребята, вы знаете, где щитовидки, все такие, конечно, вот она.
0: Да я уверен, половина наших слушателей не знает, где вообще эта щитовидка находится. Ну, может, слышали что-то там, щитовидка?
1: Да.
0: И дай бог, они не узнают еще много лет, что такое щитовидка.
2: Может, слышали что-то про шею?
1: Дай бог, они не узнают.
3: Ну, пока ты не столкнешься с какой-нибудь, не дай бог, болезнью щитовидки, ты не думаешь о ней.
1: Слышали ли они что-то про шею?
2: Да-да-да. Возможно.
1: Ну, не знаю, это, конечно, да, это high level.
2: Ладно, ребят, пишите, мы ждем ваших топов органов, ваших фраз, конечно же, которые, можно сказать, гелием. Мы, может, гелием попробуем называть орган. В общем, чего только сегодня не будет твориться, я так чувствую.
1: Никитос пишет, звоните Малышевой. Надо разобраться.
2: Сейчас органы прибегут к нам, представляете? Ой,
1: это будет шикарно.
2: Битва, кто из них топ-1, кто топ-2.
3: Я понял, вы знаете, как делают вот эти тиктокеры различные, выходят на Кировку у нас и спрашивают вот эти вот вопросы у людей. Я клянусь, я когда-нибудь, вы меня доведете, я пойду вот возьму вот этот микрофончик.
1: А давай сегодня.
3: И сделаю... Не, сегодня не могу.
1: Да-да, вот началось, конечно.
2: Сегодня я лежу на диване.
1: Спасибо.
3: Сегодня я прием по щитовидке. И пойду вот прям с прямым вопросом, где находится щитовидка, и вам нарежу потом этот видос.
2: Тебе такие вот вперед пройдите и налево, да? Ты думаешь, так тебе будут отвечать?
3: Я не удивлюсь.
1: Как же тебя, какое же тебя ждет разочарование?
3: Ну там люди элементарно вот эти вот смотришь видосы, не знают элементарных вещей. Вы про щитовидку.
2: Ох, будет смешно, если все знают.
1: Куда элементарнее? Да все знают, конечно, все.
3: Конечно же, нет.
2: Ох, ладно. Знание, которое точно мы уже всем вбили в голову, это то, что у нас есть сертификат в лето.
1: Нет, ВК-канал сначала.
2: И ВК-канал.
1: Да,
2: там
1: ВК-канал и лето.
2: Да, мы вбили это тоже всем в голову. Да. И зачем там все еще 1,8, мы не понимаем.
1: Нам надо 2К.
2: Угу, все,
1: спасибо.
2: Погнали. А вам нужен сертификат в лето о «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Так, что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.

0: возвращается спектакль про маленького Услика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
4: Паревит. Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
1: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
2: Давай рассказывай, юморист.
5: Не все я готов рассказать в эфире. Вот, некоторые вещи остаются за эфиром, и там и должны быть. Вот. Но где-то все зачтется. Это мы тоже понимаем. Итак, как весело провести время, если вдруг не за эфиром с утра по радио. Вот. Можно круто съездить на реку Миасс. Она, кстати, в центре города. А почему съездить? А потому что вы будете на сабборде. Вот так, не просто так. Итак,
2: истерика, истерика. Вот.
6: А вы еще не напелись, я стесняюсь спросить тебя, в частности, Сеня.
5: Ой, мы любим хорошие песни.
7: Да.
5: Затянуть вот так вместе, ох, кайфово.
6: Это была очень плохая песня.
5: Очень, очень плохой человек спел очень плохую песню. Итак.
6: Что там по сапам?
5: Фестиваль саббордов, представляете, пройдет уже в эти выходные. Называется он 74 Сап Фест. Сильно с названием не запаривались, прямо скажем. Ну и ладно. Главное, что суть крутая. Участники проплывут по воде в ярких костюмах. Это будет костюмированный фестиваль. По словам организаторов, вот это никакой не спорт. Здесь не важна скорость, здесь не важна техника вашего проплывания. Здесь важны фантазия и смелость. Это прямо как с утра по радио у нас, да? Фантазия и смелость. Никакой скорости, никакой техники, нафиг. Итак, победителей выберут в нескольких номинациях, кстати. В чем мы можем поучаствовать? Давайте посмотрим.
6: Ни в чем, я думаю. Мы конкретно.
5: Ты можешь поучаствовать в Мисс Сап. Как тебе такое?
2: Какой Мисс Сап?
5: Мы можем поучаствовать с тобой в Мистер Сап, конечно же.
2: Да нет, конечно же, не можем, Сень.
5: Хорошо, может, найдем все-таки лучший декор доски. Как нам? А? Можем?
6: О, ну... Тимон, мы тебя задекорируем.
5: А прикольно будем смотреться, да? Может, где-нибудь... Ребята, у кого там яичко хорошо работает на картинке? Давайте, мы плывем на Тимоне.
2: Надеюсь, мы утонем все втроем. Уже все, хватит.
5: Да на тебе-то понятно.
6: 100%.
5: Так, герой культурной столицы. Следующая номинация.
6: О, так.
5: Ну, герой наша, да. Культурный, не знаю. Мы стараемся.
6: А герой наша, ты считаешь?
5: Бывает по-разному. Герой же разные бывают, знаешь. Герои...
2: Отрицательные.
5: Отрицательные же. Герои. Не будем забывать о них, да, конечно же. Командный заплыв.
2: Вот.
6: О!
5: Я и ценный пассажир. Вот такая есть номинация. Мы можем быть пассажирами, кстати, на сапах. Легко.
6: А, кстати, пассажирами мы можем. Ну, вы можете. Вы только и можете пассажирами. Чего уж там.
5: Нет, у нас есть права на управление сапом. Мы не умеем, но права как будто есть у всех.
2: Хотя бы на это.
5: Лучший костюм тоже есть. Ну и номинация 1+1. Вот еще и такая. Если вы там вдвоем как-то на сапе круто что-то делаете, то вперед. А выйти на воду может любой желающий, достигший 18 лет, но организаторы напомнили, что несмотря на любые костюмы, на вас должен быть спасательный жилет. Это обязательное условие.
2: А как?
6: Ну, задекорируйте как-то красиво.
5: Угу. Еще нетрезвых горожан не допустят. Ни в коем случае. Там не задекорировать никак, они говорят. Поэтому, ребят, давайте. Все, 22 августа все на реку Миасс в центре Челябинска. Не получится выходные,
2: меня
5: да?
2: Меня не пустят.
5: Ага. У тебя жилета нет, именно поэтому.
2: У меня жилета нет, да.
5: Да, так это назовем.
2: И тормозов.
6: А какие у тебя планы, мне просто интересно.
2: Ну, там же ж есть у меня один план.
5: Такие же, как на сегодня, из-за чего он на Кировку не выйдет, всех опрашивать. Очень важные.
2: Не, сегодня, к сожалению, другие планы.
5: Ну да, сегодня будний день, я понимаю, сегодня у тебя другие.
6: А что у тебя, какой-то гранд-финал?
2: Что-то мы о разном, да, разговариваем? Есть ощущение, как будто стена между нами?
5: Не исключено. Ну что, давайте разбираться с планами Тимона и с погодой на сегодня.
6: Давай.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
5: Плюс 12 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня. Местами кратковременные дожди и грозы. Утром возможны туманы. Слабый западный ветер. Днем сегодня плюс 16-21. На юге области до 25 тепла.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: Пропустите! Мне только посмотреть!
9: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
10: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
11: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
13: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
14: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
15: Учебники
16: здесь!
15: Канцелярия
16: здесь!
15: Равнение на опт!
17: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
18: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
19: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
1: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Давайте играть дальше. Звоните, а мы для вас загадаем какой-то трек.
1: И заготовили для вас уже какой-то подарок, а это сертификат в Midpoint. Если вы хотите завершить лето ярко, то танцевальный бар на Тополинке уже 21 августа устраивает крутейшую вечеринку «Летний сезон». Ночь будет полна летнего вайба, прохладных напитков и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint. 18+, ООО «Джин».
2: И уже сейчас в нашем эфире появится тот слушатель, который сможет, во-первых, выбрать механику игры, а уже потом получить свой подарок. Ну, при условии, что песню отгадает. Сегодня легко, Тимон?
0: Ну, песня надо поспоминать немножко.
2: Ну, не спугни.
1: Хорошо. Но механика как повезет, да. Это уже от нас не зависит.
0: Доброе утро. Привет.
3: Доброе утро. Я дозвонился.
0: Наконец-то ты дозвонился. Как, да. как тебя зовут?
3: Владимир.
0: Владимир, как дела, как настроение?
3: Настроение все лучше и лучше.
0: Почему?
3: Не знаю.
2: Ну, просто улучшается.
3: Так сложилось.
1: Сам не понимаю. Ну вот до нас дозвонился, уже плюсик. Ты почему так долго дозвонился, скажи?
3: А, не успевал.
1: Мы все говорим, где Владимир? Где Владимир? Да, а вот, наконец-то он в эфире.
3: Когда могу не себя за рулем, бывает неудобно.
0: Неудобно, да, бывает.
1: Мы понимаем, да, понимаем, непросто.
0: Ну что, Владимир, в честь твоего дозвона мы предлагаем тебе три ингредиента.
2: Которые... Праздничных.
0: Давай праздничных.
1: Торжественных.
2: Ананас.
0: Горошек.
1: Ничего, типа Новый год у тебя, да? Какой еще там? Мандарины. Давай, выбирай из этих трех праздничных.
3: Мандарины.
2: А мы Новый год отмечаем, да?
1: Что-то да, что-то нас понесло туда.
2: Хорошо.
1: У нас тоже на столе где-то может быть, но сегодня мандаринки у нас. Итак, чего нам этот праздник приносит?
0: Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все буквы, оставив только...
2: Что?
0: Ну-ка.
2: Звуки?
0: Сейчас соберусь, сейчас соберусь. Мы убрали все гласные буквы, остались согласные.
2: А, о, ужас.
0: Твоя любимая,
2: Ксюша. Нет.
1: Владимир, надо слушать очень внимательно. Ксюша сейчас будет говорить странные слова, состоящие только из согласных.
2: Поехали.
3: Слушай внимательно.
2: ЧВСТВ. ЧТ. ЖВ. ВДШ.
0: Рано.
2: ВДШ. ТБЭЙ. Т. НБХДМИ. ВЗДХ. КГД. ПД. ВДИ. СРДЦ. ТВ. ХАРН. Т. СТ. МИ. ДМ. ПРКСТС. К. ШСЧСТЬ. ДРЖ. ТВ. ЛДНЬ. Ох.
1: Не просто было, но да. Владимиру сложнее. Давайте так, и что? Хоть одно слово ты понял, хоть одно тебе было близко.
3: Сейчас пока это...
1: Пока собираюсь.
3: Пока собираюсь, да. Сейчас минутку мне дайте.
1: Но у нас нет прям минутки. Ну давай секунд 15 еще.
2: Ну секунд, да, 10 есть.
1: Так.
2: На какие мысли навело вообще?
1: Ну, это хоть одно словечко, надо понять какое-то, а потом от него разматывать.
3: Не знаю, может, Зиверт?
2: Может. Зиверт. Угу. Хотели мы, кстати, Зиверт взять.
1: Была такая мысль.
2: Но передумали. Поэтому, к сожалению, неправильная версия 700-104. Следующий слушатель уже обрывает линии и говорит, да это же вот эта песня. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Как тебя зовут?
4: Татьяна.
2: Татьяна, как настроение?
4: Отличное.
2: Супер. У нас тоже хорошее, поэтому мы решили вот такую хорошую песню взять и загадать. Какую именно?
4: А мы будем дышать с вами одним воздухом?
0: О, посмотри-ка.
1: Интересная идея. Нам нравится пока.
2: Это что значит?
0: Ты что, чувствуешь уже?
4: Ваня Дмитриенко.
0: Опа.
1: Вот-вот.
0: Как хорошо начала и не туда свернула.
1: Нет, там действительно что-то про воздух было. Но это не Ваня Дмитриенко. Давай, где еще? Быстренько, где еще воздух? Давай. Вот 3-2-1 просто.
4: Не знаю.
1: Нет, не пришло в голову.
2: увы.
1: Так, ну что, третий слушатель у нас здесь. Давайте. Рвется, я думаю.
2: Ля Финаль. Финальный слушатель в нашей игре. Если что, то завтра будем еще перезагадывать. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
5: Александра.
2: Александра, как настроение?
5: Отлично.
2: Ой, у всех сегодня хорошее настроение. Ну что за день, что за день? А что за трек, кстати?
5: Ну, по-моему, это Полина Гагарина «Родной».
2: По-моему, Полина Гагарина «Родной». По-моему, тоже.
0: Да.
2: Это победа!
5: Ура!
2: Чувствую, что жива, ведь я дышу тобой. Ты необходимый воздух, когда я под водой.
1: Ладно, лучше Гагарина все равно не споем.
2: Ой, ее ой.
1: Обязательно послушаем еще, но чуть позже. Пока с удовольствием отправляем Александру в «Мидпоинт». Если вы тоже хотите завершить лето ярко, то танцевальный бар на Тополинке уже 21 августа устраивает яркую вечеринку «Летний сезон». Ночь будет полна летнего вайба, прохладительных напитков и жарких танцев. Подведите итоги летнего сезона вместе с «Мидпоинт». 18+, ООО «Джин».
6: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
7: У них честный кэшбэк на популярные категории.
8: Удобное, понятное приложение.
9: Есть доставка карты.
10: Дружелюбный, живой колл-центр.
6: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
11: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
6: Реклама на радио «Континенталь». И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
15: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
16: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
17: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
18: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
20: Беру пассажиров по пути.
21: А я перевожу грузы
22: в сервисе «Максим» для любого водителя.
13: производителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
20: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
21: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете в различные соцсети Радио Континенталь. Сегодня, в день открытия гелия, мы придумываем прикольную фразу, которую можно сказать, вдохнув того самого газу.
1: Один за всех и все за одного. Вот такое от Владимира. Мушкетерское некое.
0: А я Никита, в переводе с греческого «победитель».
1: Кстати, да, это очень брутальненько. Вот тоже... Кто здесь в доме хозяин? И кулаком по столу. Но все это с гелием, конечно.
0: Галя у нас отмена, классика в очереди вот такая.
1: Это, кстати, хорошо, да.
2: Из очереди, да. Так, а из нашего телеграм-канала Добби свободен от Анастасии.
1: Хорошая. О, мне нравится вот это. Я считаю, это претендент на победу. Итак... Дракарис! Что-то вот такое. Что-то не работает. Давайте еще раз попробуем.
0: Читаю дословно, значит, по буквам отравили. Пуч ми, and then just touch me, till I then get my satisfaction.
2: Ужас. Еще твоим голосом это потрясающе.
0: Мало кто знает, я в детстве упал в гелий.
1: Это как Джокер, типа такая история. В чан с гелием. Ты же понимаешь, что это газ.
0: Да.
1: В него нельзя упасть.
0: Теперь я думаю, как из этого вырулись.
1: Так ты и думал, упав в гелий. Как из этого вырулись? Как же мне спастись?
0: Я как этот Обеликс, который упал в чан с волшебным зельем, я попал в пещеру с гелием.
1: Ага, и ты не мог выйти из чана с гелием и начал расти. Тогда тебе пришла в голову такая идея, да?
0: Да.
1: Вот так и было, все понятно.
2: Какая боль, Аргентина и Майка. 5-0. Вчера на матче тигриков.
0: Кстати, вообще так красавчики, а?
2: На?
0: Как вчера отыграли, в отличие от Металлурга, да?
2: А я не знаю, что там у Металлурга, как дела?
1: А что, какое-то уничтожение, да, было?
2: А с кем они играли?
0: С Сибирью? С Адмиралом.
1: Что, тигры вчера уничтожили Ладу, да?
2: Да.
1: Да, сколько?
2: 5-0 было.
0: 5-0, все? 5-0, да.
1: Вот та самая боль.
0: Полная деквалификация.
1: Не завелась. Бывает, да, понимаем.
2: Да откуда вы понимаете, у вас даже прав нет? Вы понимаете, у вас нет прав Владу как-то хейтить.
1: А Ладу мы, кстати, пробовали заводить несколько раз. Бывает не всегда, да.
0: Я, кстати, даже один раз на Ладе сдавал экзамен.
1: Было дело.
2: Андрей вот спрашивает, где здесь проходит кастинг на лучший мужской голос?
1: Да, это у нас. Это всегда у нас, конечно, на Радио Континенталь. Не перебивай меня, пожалуйста. Я сейчас говорю. Я. Вот,
2: я,
1: Катерина.
2: Я сейчас говорю.
1: Да, фирменное, женское такое, да. Ну, кстати, у девочек бывает, если они прям сильно на нервах, у многих срывается голос вот вверх наоборот. Надо вниз, а они вверх.
0: Как Зиверт завещает.
1: На самый верх.
0: На самый верх.
1: Конечно, ой, бывает.
2: Юлия пишет, я маленький гномик, пришел за своими сокровищами.
1: Как это мило.
0: Ёкнуло у тебя что-то?
2: Что-то у тебя сейчас ёкнет.
1: А вот к гномику пришел эльф 80 уровня. Не подходите, защекочу, говорит он. Такой вот веселый от Юлии.
2: Пика-чу! Пика-пика-пи! Пика-чу!
0: Защека!
1: А представляете, кто-то в этот момент просто включил радио. Именно в эту микросекундочку.
0: Нас не такое слышали.
2: Они привыкли, мне кажется, наши слушатели.
0: Ай,
2: мы не привыкли к тому, что в ВК не 2К. Это что вообще за беспредел? Беспорядок, непонятство какое-то.
1: Не, ну мы привыкли, но мы не хотим к этому привыкать. Это не норма, мы считаем. Так не должно быть.
2: Минимум 10 тысяч.
1: Но с двух надо начать. Это вот ступенька, на которую мы должны ступить. И потом 3, 4, 5, так до 10.
2: А ну скорее подписывайтесь. Пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Мне нравится, как Ксюша в одном предложении, да, как и приказывает, и просит одновременно.
1: А, надо, потому что на все уровни воздействовать, понимаешь, чтобы действительно сработало.
0: Так, воздействуем.
2: Так я привыкла, как с вами. Тоже.
0: Ладно.
2: Оно же работает.
0: Ну, иногда.
2: А ну-ка быстро, пожалуйста, сели.
1: У нас и с утра по радио надо воздействовать на разные уровни, мы же понимаем. Это важно.
0: Так, воздействуем на наших слушателей. Присылайте свои сообщения как можно больше. Группа ВКонтакте vk.com/radiochel. Также там в той самой группе можете перейти в канал. Специальная плашечка есть справа вверху. Правильно
2: ты
0: сказал?
2: Ты потерял?
0: Справа вверху, да. Все. Думал, неправильно сказал.
2: Верх,
0: все
2: не
0: правильно
2: правый
0: сказал.
2: Угол.
0: Мы прям под лириком, там, под звездным гостем, под сообщениями.
2: Прям под лириком.
0: Прям под лириком. Можете перейти в канал, подписаться на него. И не забывайте про телеграм-канал. Он тоже стал по естественным причинам немножко послабее. Начались отписки, какие-то комментарии там меньше. Да, ослаб наш телеграм-канал. А мы ведь столько ему сил придавали времени. Так что, друзья, не отписывайтесь, а лучше наоборот, возвращайтесь туда. Будем вас ждать вот так.
1: Но еще вас будет ждать сертификат в лето о Империи игр. И кто-то еще заждался у нас здесь, а это Полина Гагарина.
2: Ой, родной.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
3: Финесте!
2: Линейки, пеналы, тетради.
3: Финесте!
2: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
3: Финесте!
2: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
8: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, мы продолжаем гадать наш звук. Скорее-скорее врывайтесь в эфир. Как всегда, попыток будет не так много, как хотелось бы, но зато уже достаточное количество воды мы накопили для вас.
1: 9 бутылей и 9 сертификатов. От вас зависит, будет ли 10 или сегодня кто-то из вас их заберет. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
2: Итак, вперед в наш эфир. 700-104. Давайте будем знакомиться. Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Станислав.
2: Станислав, как дела, как настроение?
3: Отлично, солнышко, да, на работу еду.
2: Ух ты.
0: Это Ксюша было обращение? Отлично, солнышко, на работу еду.
3: Это все вместе.
0: Хорошо, хорошо.
2: Ну, Тимон.
0: Чего?
2: Ну, что ты?
0: Я наоборот, тебе
2: же... Ну, какой же я солнышко?
0: Тебе же комплимент же.
2: Да что ж, мне комплиментов же не хватает в жизни.
0: Ну, вдруг.
1: Станислав, а ты женат? Скажи, сразу вот такой вопрос. Понятно, все.
2: А вот я и чувствую, что не нужны мне комплименты.
1: Что есть солнышко уже.
2: Не понимаешь.
0: Просто комплимент, чего вы сразу раздуваете?
2: Мы ничего не раздуваем, мы просто, ну... Он женат.
0: Ну, пусть, дай бог, здоровья.
1: Ничего не раздуваем, мы кокетничаем, все нормально, что ты? Итак,
2: спасибо за помощь.
1: Хватит этим заниматься, давайте уже слушать наш звук все вместе. Еще разочек. Пора разбираться, что это. Итак, твоя версия.
3: Как я вчера говорил, что я маленько отсутствовал. Может быть, это игральные кости.
0: Да что ж такое?
1: А ты вчера разве не говорил это, нет?
3: Нет, я вчера говорил пупырки вот эти лопающиеся.
0: Хорошо, мы про кости говорили.
1: Мы много раз говорили уже игральные кости. Так уж и быть, давай еще одну версию тебе.
0: Но быстренько.
1: Ну да, вот первое, что придет в голову.
3: Шашки.
0: Шашки.
1: Нет, не они. Но шашек не было, с другой стороны.
2: Эх, не шахматы.
1: Что-то новое. Ну, возможно, это была подсказка от Ксюши.
2: Это ветер?
1: А, может, прям нет.
0: Закройте окна.
2: Ветер в твоей голове?
1: Это шарик спускает, вот этот с гелием, потихонечку.
0: Кстати, да. Едем дальше. 700-104. Кто предложит нам версию?
2: Доброе утро. Я. Можно я?
0: Нет.
2: Можно я?
0: Нельзя тебе.
2: А ты знаешь, что я подскажу?
0: Конечно, ты подскажешь. Доброе утро.
2: Ну, я такая еще, да, Белочка. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Белочка? Да, как тебя зовут?
4: Ирина.
2: Ты понял подсказку?
0: Ага, Ирина.
1: Но это потому, что мы тебя видим каждое утро, поэтому ты Белочка, да?
2: Да-да-да.
1: Все понятно, да.
2: Ирина, как настроение?
4: Отличное.
0: Чем занимаешься?
4: Еду за рулем.
0: А чего так выдохнуло?
2: Печально так.
4: Ребенка в больницу везу.
0: Ну да. Надеюсь, все хорошо будет там у вас.
1: Давайте здоровья вам. Ну и твоя версия.
4: Фейерверк.
0: Фейерверк. Такое
1: ничего
0: не было.
1: Себе.
2: Любопытное, да.
1: Ну-ка давайте послушаем еще раз фейерверк, да, давайте.
2: Ну есть что-то, да.
1: Что-то
2: согласна.
1: Праздничное в нем есть слегка, да.
0: Такой слабенький фейерверк, если даже рассматривать этот вариант. Едем дальше. 700-104. Привет-привет. Говорим
2: доброе утро
0: нашему следующему слушателю.
2: Мужчине.
0: Дай, пусть будет так.
2: Пусть будет. Доброе утро.
1: Что-то слетел мужчина у нас. Кто бы это ни был, да, мужчина или женщина, пока не можем определиться.
2: Не хотят с Белочкой разговаривать. Чего вдруг?
1: А так бывает у людей вообще, у нормальных, у адекватных. Доброе утро.
2: Ого, вы дозвонились?
4: Да.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Меня Аня зовут.
2: Аня, как дела, как настроение?
4: Супер, отлично. Собираюсь на тренировку.
0: Просто в зал какой-то или что-то там, ты прям чем-то занимаешься? Там, теннис какой-нибудь?
4: Нет, тренировки по кёрлингу.
0: По кёрлингу?
4: Да.
2: Серьёзно? Так, остановите эфир.
1: Круто. Нам много звонило хоккеистов, там футболистов, но кёрлингистки у нас первый раз.
2: Или кёрлеры.
4: Вот, приятно познакомиться.
1: Да, или кёрлеры.
4: Кёрлеры.
2: Кёрлеры? Серьезно, я угадала? Они... Это как закручивают ресницы.
0: Не кёрхеры?
2: Я тоже хотела. Но кёрлер, это же для закручивания ресниц.
0: Да мы не знаем, конечно же.
4: Возможно, нет, я тоже такого не знаю.
2: Так, и что там кёрлинг? Что?
1: Как поживает челябинский кёрлинг? Супер.
4: Да все хорошо, сегодня первая тренировка в этом сезоне, поэтому такое начало-начал.
2: Сезон, то есть имеется сезон. Слушайте, у нас на самом деле очень много вопросов, потому что настолько кёрлинг у нас как-то, ну как правильно выразиться-то?
4: Не популярен.
1: Мы хотели, чтобы ты это сказала. Недостаточно популярен. Давай так, не как он этого заслуживает.
2: Давайте как-то раскручивать кёрлинг.
0: Давайте раскручивать.
2: Что у вас там вообще такого крышесносного есть? Чтобы мы прям...
4: Да, все в целом, это вообще супер игра. И я приглашаю вас, ну, на тренировки не очень, наверное, на игры, да? Вальская молния у нас.
1: А ты нас хорошо знаешь, да, на тренировке.
2: Не очень.
1: Тренировки нет.
0: Мы не придем.
1: Да мы будем придуриваться и запорим всю тренировку.
0: Не, ну чисто два раза кинуть. Я бросаю, Ксюша трет вот этой штукой.
2: Наоборот, наверное.
1: Что мне кажется, наоборот.
2: Да.
0: Почему?
2: Ну потому что, во-первых, я очень меткая.
0: Но мы этого не знаем наверняка, мы еще не видели.
2: Дай мне пистолет, я покажу тебе. Ладно.
1: Дай мне пистолет, я заставлю тебя тереть пол. В любую секунду просто.
2: Вот, мы сделали кёрлинг интересней. Смотрите, как мы справились.
0: А ты бросаешь или трёшь?
4: Я бросаю.
2: О, тоже меткая.
1: Но не кёрлинг, ну, да, не кёрлинг ты бросаешь, все нормально.
4: Нет, тренировки я не бросаю.
1: Все, умница.
4: Ой. А вот камни, да.
2: А что, тренировки платные?
4: Нет, бесплатные.
2: Ой,
4: бесплатные
2: здорово.
4: Бесплатные тренировки у нас в Уральской молнии.
2: Все.
0: Ну а ты как-то, ну, в смысле, действующая спортсменка или просто для себя занимаешься? Как это работает в кёрлинге?
4: Ну, пока что для себя, да. Пока для себя, но цель грандиозная.
0: Нет! Мы все проболтали! Даже версию не спросили!

0: Давай версию, все уже.
1: Да он от кёрлинга в восторге просто.
2: Я в восторге от кёрлинга и от того, сколько у нас на часах времени. Поэтому я вам так скажу. 10 бутылей и 10 сертификатов. Вот столько у нас будет завтра от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей, вперед навстречу приключениям. Ниагара!

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf.
3: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В Челябинске 9 часов.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио, друзья. Сегодня мы в честь дня открытия гелия придумываем прикольнейшую фразу, которую можно сказать, вдохнув того самого гелия.
1: Угу. Итак, беспредел чинишь, братан. За слова отвечать придется. Я таких, как ты, под каток пускал, когда ты еще пешком под стол ходил. А? Цитата. Антибиотик, бандитский Петербург.
0: О,
1: если что,
0: классика.
1: Ксения приводит автора, да, сразу же.
2: А вот, кстати, Ксения есть, тоже пишет. О, фразу тасманского дьявола. Даже не знаю, как эту фразу написать.
0: Ну, мы поняли.
1: Мы считали, да. Мы многие фразы даже нормальные так читаем иногда, вы знаете. Ты думаешь, ты хищник? Позволь мне показать тебе, что такое настоящий зверь. Это вот, кстати, все из нашего канала в ВК. Вот он показывает, что такое настоящий канал в ВК.
0: К сожалению, да.
1: Хотелось бы, чтобы цифры были ближе к ТГ какие-то, да.
2: О, кстати, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Мастер и Маргарита, пожалуйста.
0: Тоже классика, пожалуйста.
1: Тоже, да, можно и так.
2: Но это же как бы просто приведенная цитата.
1: Серебро или свинец, выбирай. Да, это где-то оттуда примерно, да. Ну, скорее всего, да.
0: Ой, разумничались, посмотрите.
2: Ну, извините.
1: Простите.
2: Не все нам процесс вот этот очистки мусора.
1: Из головы, да?
2: Из головы.
0: Там смыв какой-то или что?
2: У тебя уже до того дошло?
1: Не знаю, что у тебя там, но мы иногда слышим отголоски от этого процесса. Где-то на заднем фоне есть такое ощущение. Ребята, эту тему пора смывать.
0: А вот для нас Вячеслав прислал: в недрах тундры выдры, в гетрах тырят ведра и ядра кедров, пожалуйста.
1: Еще цитата великих. Можно: я газую, когда нету, газую, когда есть чё. Да, вот тоже очень хорошо, вот так вот.
2: Тут спрашивают, что такое кёрлинг.
0: Реально?
2: Антоха, да. Говорит, я тупой, что такое кёрлинг? Цитата.
0: А ты говоришь, все знают, как же я опять забываю, как она называется?
2: Щитовидка.
0: Щитовидка, это господи.
2: Да, это кёрлинг люди не знают. Ну, то есть ты сравниваешь эти вещи?
0: Ну, я сравниваю многие вещи, типа, что человек знает, что человек не знает.
2: Молодец. Развивайте.
0: Я надеюсь.
2: Развивайся в этом направлении.
1: А, кстати, какой у нас, подожди, челлендж-то был? Щитовидка или час назад мы вот предлагали?
0: Квиток.
1: Квиток, щитовидка и кёрлинг. Вот у нас.
2: Я вот это не помню.
1: Троечка сложилась уже, все, мы поняли.
0: Ну, кстати, Антоха писал, что он звонил жене, узнавал, что такое квиток, она ему сказала правильный ответ.
2: Супер.
0: Если что.
2: Позвоните про кёрлинг, спросите.
1: Я знаю, чем сейчас занимается Антоха. Где-то на связи с женой, скорее всего. А представляете, если это она нам звонила, и она занимается кёрлингом, она такая: да я тебе столько раз рассказывал, но я не слушал. Вот это мужское вечное.
2: Ой, дорогой, случайно поцарапала машину. Вот такую фразу еще можно от Ирины.
1: Ну, тут лучше, да, с гелием с каким-то, чтобы сразу улететь. Побольше шариков рядом с собой иметь.
0: Она улетела, но обещала вернуться.
2: Вот, да, кстати. А обещали ли нам вернуть 2К в ВК? Я вот не понимаю все.
0: Да и они у нас были...
2: А мне кажется, кто-то писал, что что-то было.
0: Да?
1: Ощущение, как будто они у нас были и их забрали. Это да, правда. Потому что нам один раз писали, что они есть. И мы уже все, мы уже смирились с этим фактом.
2: Мы уже ждем.
0: Ну вот в такие глупости вы верите, а потом Гёте цитируете. Вы что, ребята? Надо как-то тоже разделять.
2: И улавствовать. Извините.
1: Все мы в этом, да, с утра по радио. Так и работаем.
0: Так и будем работать в ближайший час, друзья. Ждем ваши комменты в группу ВКонтакте vk.com/radiochill, в тот самый многострадальный ВК-канал и в телеграм-канал Радио Континент.
2: Многострадальный уже.
1: Все собираемся страдать туда, да, ребят. И отставлять свои комментарии, чтобы потом не страдать, где в лете. О, Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри, конечно. 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну, давайте посмотрим, что главного случилось у нас за последнее время. Вот, например, в Челябинске ТРК «Родник» и «Алмаз» ушли с молотка все-таки.
3: Ушли такие?
2: Такие ушли.
3: Не успела. Так, и что?
2: Чуть-чуть тебе не хватило, буквально 6 миллиардов 100 миллионов рублей.
3: Почему ты решил, что 100 миллионов рублей мне не хватило?
4: А вообще, часто в жизни такое у нас лично бывает, что не хватает 6 миллиардов рублей.
2: Да?
4: Я тоже постоянно это ощущаю. Вот с утра просыпаюсь и, эх, вот бы они были.
2: Да, теперь новым владельцем будет компания из Санкт-Петербурга, которая ранее приобрела Рэдисон еще, если что. Вот такие вот...
3: А что, вы вообще в Питер хотите к нам перевезти?
2: Ну, вот раньше был Питер, а сейчас что Питер? Mm-hmm. Челябинск, Питер.
4: А им мало там всяких приколдесов, что ли, в Питере, я не понимаю.
2: Непонятно.
4: Что это такое? Зачем мне скупать Челябинск?
2: Возможно, много миллиардов.
4: Слишком много миллиардов в Питере, ты считаешь? Куда девать?
2: Давайте снизим ставку все-таки. От миллиардов к тысячам перейдем. Назвали в Челябинске стоимость сборов ребенка в школу в этом году.
4: А зачем ты перешел от миллиардов к чему-то? Там примерно так и будет, да? Какая там сумма сейчас?
2: Сейчас вот, значит, условный набор для мальчика обойдется родителям в 17 тысяч рублей, а для девочки в 19 тысяч рублей. Ну, в общем, готовьте двадцатку для своего ребенка 1 сентября, да. И это только, я так понимаю, одежда, да?
4: Ну, а что, куда сейчас деньги девать? ТРКшки все купили. Поэтому все, только детей в школу собирать получается. На что еще? На что еще тратить?
2: На отдых, Сень. Самый дорогой тур продали в Магнитогорске на Мальдивы за 3 миллиона рублей. И это рекорд Челябинской области.
4: Ого-го, вот это круто.
3: Серьезно?
4: Конечно.
2: Да, двое жителей города Металлургов купили поездку на Мальдивы еще в мае, между прочим, за 3 миллиончика.
3: А когда летят?
2: А я вот не знаю, сгоняли уже или, может быть... Так, а вот смотрите, поездка на двоих была куплена заранее в мае и состоится зимой в декабре. Вот они в декабре собираются.
3: Это они еще заранее взяли?
2: Ну, за полгода, да. То есть дешевле еще получается.
3: Ну, сейчас в целом за миллион можно улететь.
4: Это ж сколько этот тур день в день стоит, интересно, да, если вот за год он стоит 3 ляма. Интересно, да.
2: Если брать всю Россию, то здесь вторая в рейтинге поездка опять же на Мальдивы, но на этот раз из Питера. Она обошлась семье с двумя детьми в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Обалдеть. В списке самых дорогих туров также отдых в Белейке для семьи из 4 человек за 2 миллиона. Вьетнам есть за лям 700, пожалуйста, Египет за лям 600. Ну, в общем, отдыхают ребята, молодцы. А тем временем на Таганае оповестили о начале осени. И кто бы это мог быть? Кедровки.
3: А.
2: Нет, не кедровки, да. Раньше срока прилетела кедровка, это птица. Пожалуйста, она обычно появляется в конце сентября.
3: А медведи же не спят сейчас?
2: Нет.
3: Ну, все нормально.
4: Я вчера видел парочку. Нет, нормально все. Бодрячком.
2: Так что все, осень наступает у нас в Челябинской области потихонечку. Поговаривают, бабье лето намечается на середину сентября, если что. Тоже вот заранее вам говорю, сразу планируйте.
4: Да, вот предварительные прогнозы смотрел на День города, пока там совсем не бабье лето.
2: Вообще не бабье, да?
4: Максимально не бабье. Максимально не лето, я бы так сказал.
2: Может, поменяется еще.
3: А какая разница, какой не лето? Лирик.
4: Лирик, да. Я только хотел исправиться, да, думаю, что за не лето?
2: У нас почему-то всегда холодно на День города. Заметили в последние годы?
3: Нет, неправда, было у нас тепло.
2: Когда?
3: Да вот последний день города, я
2: реально?
3: Помню, да.
2: Мне кажется, холодно тоже было.
3: Нет, нормально было.
2: Я помню прям дубачина, мы всегда мерзнем за сценой.
3: Но это с другим.
4: А со мной ты не будешь мерзнуть.
3: Вот, да.
2: Ну, кстати, чем себе тоже не новость. 12 сентября, День города, Челябинск вместе с Радио Континенталь в арт-сквере. Будем праздновать, дарить подарки, развлекать вас. Хедлайнер Кирилл Лирик, между прочим.
3: А ведущий вечера с утра по радио.
4: Все вместе будем зажигать и как-то разогревать атмосферу, потому что вот Яндекс пока плюс 11 обещает. И это только днем.
2: Это мало, надо больше.
4: Маловато. Но мы постараемся подработать еще, да. У нас еще есть время,
3: да.
4: Поэтому мы подтянем.
3: Постараемся.
2: Ну, почти месяц еще,
3: ну,
2: конечно.
3: Плюс 13, я думаю, норм. Так будет.
4: Посмотрим.
2: Плюс 19 хотя бы, 18.
3: Нет, это много.
2: Да немного. Для сентября это вообще немного.
4: Ладно, мы пошли согласовывать погоду.
3: Сеня, ты пока расскажи о ней, да?
4: Что прямо сейчас, да.
1: Погода.
4: На данный момент согласовали плюс 13. В центре Челябинска переменная облачность в течение дня. Местами кратковременные дожди и грозы возможны.
3: Арсений,
4: так.
3: Скажите, кто говорил, что плюс 13?
4: Я.
3: Я говорила.
4: Говорил заранее?
3: Конечно, я сказала, и вот ты сказал плюс 13. Все повторил.
4: А туманы возможны сегодня, скажем?
3: Возможно, местами.
4: Местами, возможно, действительно, да. И слабый западный ветер, между прочим. 16-21 в течение дня, но это ближе к Челябинску. А вот на юге до 25, представляешь?
3: Согласовано.
1: Слушай лучше.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинс» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинс» на Братьев Каширинах 141А.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт... И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
8: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав. Непредсказуемые финалы. И моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: мы будем делать это каждое утро. Ну, каждый будний день. Будем вместе с вами решать, хит или не хит, очередная новиночка. И сегодняшний будний день не станет исключением, между прочим. Мы подготовили какой-то классный трек, вместе с вами его сейчас обсудим. Ну и, конечно же, примем одно общее решение. Нравится нам эта композиция или нет? Кстати, она сегодня вам покажется очень знакомой.
1: Сегодня каверочек. У нас такой, ну не просто каверочек, делал его Баста. А значит, там какие-то куплеты, наверное, интересные есть, да?
0: Что-то новенькое точно он привнес.
1: Ну и Амчи вместе с ним тоже споют.
2: Будь здоров.
0: Будь здоров.
1: Да, спасибо.
0: Ага.
1: Спасибо, ребят.
0: Ша. У меня тоже это в голове. Мы теперь, когда говорим ша, мы даем воздушные кулачки друг другу, понимаете? Мы стали ближе чуточку.
2: Да.
0: Тимош.
2: Ну что, послушаем.
0: Как называется трек?
1: Трек называется «Буду всегда с тобой». Вот что-то знакомое уже, да?
2: Я буду всегда с... Вот это?
0: С тобой.
1: Ладно, дай Амче попеть. Что ты, куда ты лезешь опять?
2: Простите.
0: Странно, что там, конечно, не моно, но давайте слушать.
1: Давайте. И пишите, нравится вам или не нравится. Значит, куда можно написать? В телеграм-канал, еще в канал ВК, наш перспективный, классный, потрясающий. И, конечно же, в группу во ВКонтакте. Итак, хит это или не хит?

0: Ну, давайте почитаем ваше мнение.
1: Ну, красиво так.
0: Мне понравился Баста. Давно такой читки не было у него. Ну, прям вот такая рэперская именно читка здесь идет.
1: Ну, вот это мне напомнило альбом 5, часть 2, наверное. А там, где были треки «Буду», «Я почти погиб», вот что-то оттуда из его...
0: Ну, что-то из прошлого, да?
1: Из прошлого, да,
0: такая
1: классно.
0: Такая читочка прикольная. Но насчет припева, как будто бы можно было сделать и чуть получше. Ну, мне так кажется лично. Не хватило немножко мелодичности мне.
1: Ну, не знаю, может быть, другого персонажа там не хватило.
2: Я вот
1: с Моной с какой-нибудь даже вот
2: слушаю. Да, думал, да, может, да, девочку да. ему туда, тоже может в пятницу. Быть, да. Я вот тоже так думал, когда первый раз этот трек послушал. А сейчас послушал второй, что-то даже там как-то симпатично там
0: да
2: смотрится.
0: Да не, никто не говорит, что это плохо, но как будто вот чего-то чуть-чуть не хватило. Вот чего-то капелюшечки вот. Дожали бы они, и все, я бы такой, о, я поплыл, классный трек.
2: Антону хватило, пишет, хит, это точно. Это в нашем перспективном канале ВК.
1: Ух ты! Перспективный ВК-канал.
0: Мне понравилось, Антоха написала. Это Баста, это уровень, это классика, это точно хит. Тимон, давай в топ-20 треков. Ну, как будто не я там все решаю. Вот на сайте radiokon.ru заходите, голосуйте. И если вы наберете большое количество голосов за Басту, то, возможно, именно он и попадет в чарт в ближайшее время.
1: Это да. Эльвира написала, нежнятинка прям вот такое вот. А дальше Катерина. Фигня.
0: Фигня.
2: Владимир написал, шоу must go on, но, наверное, все-таки по теме. Хит и хитя. У нас, если что, в ВК прилетели от Станислава и Максима.
1: Ну, слушайте, как будто бы прям хит.
2: Пока прямо у нас очень много хитов, да.
0: Не, ну это прикольно, это разбавляет хотя бы читочки. Вот такое давно не было уже. Вот именно такой полуолдскульный какой-то такой, бастовское именно.
1: Да что ж ты имеешь там в виду?
0: Не знаю пока.
1: Ну, будем определяться.
2: Похоже, нам надо еще раз это послушать.
0: В Урбане он не так читал?
1: В Урбане точно нет.
0: Нет, не так? Ну, где-то была такая. Ладно, мы найдем. Мы тебя найдем, Баста.
2: Понятно, вот так, угроза.
1: Хорошо. А что, у нас остался вопрос, Сеня, или не остался?
2: Ну, у нас вроде нет, но вдруг ваше мнение поменялось, и вы что-то другое нам напишите. В общем, у нас-то к вам есть тот самый вопрос.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
4: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
3: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
6: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: и еще немного ваших гелиевых сообщений. В честь дня открытия гелия, все это, конечно же, мы придумываем фразу, которую можно сказать, вдохнув того самого гелия, и чтобы это как-то звучало прикольно.
1: Рима с трудом представляет себе Джигурду, который говорит: «Я нормальный!» Вот с этим самым гелием во рту.
2: Да не хотелось бы вообще его представлять в принципе.
1: Он в любом состоянии пугает, с гелием, без гелия.
0: Он не поможет, там же настолько уже вот этот хриплый голос.
1: И да, там столько всего внутри. Итак, пиковая дама, приди! Вот такой вот от Александра. Гадает человек, судя по всему.
0: Ну а по факту все в детстве вызывали, и такие голоса у нас были еще. Сломавшиеся.
1: Она поэтому не приходила, наверное. Такая: ну что я к этому пойду, no. Господи?
2: К или к тебе пойду, к этому или, не пойду.
1: Или к тебе приходила? Все,
2: как я приходила.
1: А, ты приходила.
2: Всякое было.
1: Все ясно.
2: В лужу падали, по мне стреляли, я стреляла, вот это вот все.
0: Так. Тяжелое детство, конечно.
1: Ох, да. Фантазер, ты меня называла. Вот, да, такой бэк примерно нужен нам с гелием.
2: Ау, днем и ночью счастье забу. Ау.
0: Ёжик! И в ответ услышать: лошадка!
1: Таким же, да? Вот такой же человечек с шариком где-то там ходит. Прикольно. А теперь горбатый! Я сказал, горбатый! Видимо, вот так это должно звучать от Максима.
0: О, how much is the fish?
2: А еще, кстати, есть из легендарных цитат: «Ну, заяц, погоди».
1: Да, это тоже, кстати, прикольно. С гелием должно быть.
2: Я только спросить от Ирины. Хорошенько.
0: Купи очки.
1: Так, а про слона ничего там нет? Только про очки у нас?
0: Только про очки, да.
1: Ну это если кому-то надо, да, мы понимаем.
0: А слоны сейчас не в обиходе, знаешь что?
1: Нет? А были?
0: Ты хоть раз видел человека, чтобы он шел и против солнца слона себе
1: на лицо
0: нацепил на лицо?
1: Нет, но если бы я встретил такого человека, я бы такой: Тимон, ты? Нет? Потом разглядел уже, и, возможно, ты где-то за слоном там прячешься.
0: О, хочу очки в виде слона. Есть такие?
1: Слушайте.
2: Я хочу увидеть тебя в этом.
0: Очки в виде слона.
1: А ведь очки, они заслоняют солнце.
0: Кстати.
1: Поэтому, возможно. Ладно, мы не будем развивать эту тему. Это уже чересчур сложно. Есть сложные, есть простые. У нас прям миллион вариантов от вас, и все они разные.
2: Еще миллион и один. Ждем на нашем канале ВК, 2К, кстати, тоже там ждем. Очень-очень-очень пока безуспешно. Но мы надеемся на него. Мы все силы в него вкладываем, поверьте. Это мы еще вкладываем.
1: Безуспешно, но неотвратимо. Давай так это назовем.
2: Давайте.
1: Мы
2: да.
1: уверены. Так же, как неотвратим и наш подарок. Уже минуток через 20 будем его отдавать с удовольствием. Это сертификат в лето ООО «Империя игр».

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да.

0: на радио «Континенталь».
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Тянем?
6: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
9: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
10: Учебники здесь! Канцелярия здесь! Равнение на опт.
11: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну давайте порифмуем. 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы схлестнуться с Ксюшей. Ну как схлестнуться? Вы будете в одной команде, как будто бы, но чуть-чуть с разным вайбиком таким.
3: Но вы же знаете, как бывает с Ксюшей. Все равно схлестнетесь, так или иначе.
2: Это да.
3: Даже если вы в одной команде. Итак, что вы получите, если все у вас получится, и вот эту волну вы все-таки поймаете? Джунгли Сити. Вот куда мы вас отправим. Это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 рублей и веселись на более чем 40 активностях хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Ну что ж, давайте знакомиться с вами. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Екатерина.
2: Екатерина, чуть-чуть поближе к телефончику, если что, убирай громкую связь, чтобы она как-то была...
4: Ага, да.
2: Почище, да, хотелось бы. Кать, рассказывай, как у тебя дела?
4: Все прекрасно, все замечательно.
2: Чем занимаешься?
4: На работе.
2: А, все уже на работе в 9.50, да?
4: Да, конечно. Работу никто не отменял.
2: Это точно. Кем работаешь?
4: Я в магазине консультант.
2: Консультант?
4: Да.
2: А какая продукция какая?
4: Всякое разное. Есть все. Приходите.
2: Типа от продуктов до ароматов или что?
4: Нет, продуктов нет, но такое. Хозяйственное.
2: А, хозяйственное. Ага, все, я понял. Если что-то дома с трубой, это к тебе, правильно?
4: Да, правильно. Все правильно, только ко мне.
3: Если у тебя дом с трубой, то это к ней. Все, да, вперед.
2: Так, Сень, потом запишем контактик обязательно.
3: Да, обязательно. Но для этого желательно бы, чтобы ты победила. Вот это идеальный был бы вариант, конечно. Смотри, я тебе слово, ты мне рифму. И так нужно 5 раз за минуту. Готова?
4: Окей, готова.
3: Маленькая сложность. Потом Ксюша вернется, она нас сейчас не слышит. Сделает ровно то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение от вас, девчонки. Поэтому давай, постарайся. Итак, первое твое слово — это ворона.
4: Корона.
3: По-моему, все. Дальше не надо. А, лес.
4: Как еще раз?
3: Лес. Вот деревья там, птички поют.
4: Хлеб.
2: Лес.
4: А, лес. Балбес.
3: Март.
4: Давайте дальше.
3: Мышь.
4: Кыш.
3: Вкус.
4: Арбуз.
3: Ну и давай к лесу вернемся все-таки. Погуляем по нему. У нас 23 секунды.
2: К марту, к марту.
3: А, к марту. Лес мы сделали, да. Март.
4: Старт.
3: Старт. Вот и все. И даже не понадобилось нам еще 15 секунд. Останавливает таймер. И зовем Ксюшу к нам в студию. Потому что вот без нее тут точно не обойдется. Она нам прям понадобится. Ксюш, здесь надо порифмовать. Мы видим, что ты точно гарантированно не слышала ни одного слова, да?
1: Так.
3: Все так и было?
1: Да.
3: В абсолютной звуковой изоляции ты была?
1: Да.
3: Угу. Она спала, если что.
1: Да.
3: У нее там всегда так. И что, рифмуем?
1: Да.
3: Погнали.
1: Я ничего больше не скажу вообще.
3: Правильно. Ворона.
1: Ворона.
2: Не надо подсказывать.
1: Корона.
2: Спокойно. Ах, вы жулики.
3: Лес.
1: Обес.
3: Март.
1: Март.
3: Сложнее, да, слово.
1: Авангард.
3: Мышь.
1: Камыш.
3: Вкус.
1: Вкус.
2: Че не показываешь?
1: Укус! Укус!
2: Давай.
3: Чего ты там
1: что
3: делаешь?
1: Ты показываешь?
3: Я такое даже не думал о таком. Подожди.
1: А что ты показал?
2: Минута. Давай.
1: Так, тарелка, дожди. Каша, ложка стоит, открывает.
2: Какая ложка? Это не ложка.
1: Что это?
2: Кто вот так вот ложку держит?
1: Ледоруб?
2: Ледоруб, конечно.
3: Ледорус?
1: Подожди, ну что, вкус?
2: Вкус?
1: Ледорус? Что? Ты ешь.
3: Так, он ест.
1: Ну, а почему из печи?
2: С какой печи? Где
3: но там печь, там печь нужна, чтобы вот как Ксюша любит это было.
2: А, ну рядышком.
3: Арбуз у нас был. Давайте начинать уже искать совпадение или не совпадение.
1: Поехали.
2: Так а что там искать, когда ворона и корона уже совпали?
3: Ну ладно, победа, я ставил просто на это.
1: Ей, да я и так хотела сказать корон, конечно. Ага. Я просто думала слова.
2: Это тут со вот это ты поняла, конечно. А арбуз мой, который я резал, сидел.
1: Очевидно, ну смотри, как корона. Мне надевать. Вот, вот, вот, красиво пошла все.
2: Вот это.
1: Да.
3: Так, Екатерина, ты в короне. Если что, можешь идти с этой игры. Ты умничка, у тебя все получилось. И отправляемся.
1: У тебя не получилось.
3: У нас всех получилось. Мы команда. Как мы и обещали, кстати, в этой игре. Отправляем вас в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья для всей семьи всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: кричать вместе одно имя. Имя нашего победителя. И им становится...
1: Равиль!
0: Из могила!
2: Из могила!
0: Бэк.
2: Бэк.
0: Бэк.
2: Поздравляем.
0: Бэк. Бэк. Бэк. Бэк. Бэк. Бэк. Бэк. Дун-дун-дуру-дуру-ду. Там это другая мелодия.
2: Вообще другая абсолютно.
0: Да, а как там было?
1: Push me. Вот это вот было. Вот за это Равиль у нас получает, между прочим, подарок.
2: Push me.
1: Push me. Это тоже важно, да.
0: Там именно push me. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Мы, как говорится, уходим. Тимон уходит.
2: Сеньк.
1: Ну и Ксюша тоже, пожалуй.
0: Нет, я остаюсь.
1: Останешься все-таки?
0: Я останусь, Сеньк.
1: Ну все, кто-то должен остаться, ребят, да. И это сделает Ксюша.
0: Один из нас, вот так. Ну а завтра уже в 7.00 здесь на 104FM мы будем вас обязательно бодрить, обязательно радовать и непременно одаривать подарочками, конечно, нашими любимыми. Все, на этом все. Мы желаем вам
3: хорошего дня!
2: And just touch me.
4: Слушай, Лу.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Спасатели пришли на помощь семье, заблудившейся в горах под Усть-Катавом. И на реке Миасс пройдет костюмированный САП-фестиваль. Семья из трех человек заблудилась в горах Челябинской области. В региональном МЧС рассказали, что все произошло в минувшие выходные неподалеку от Усть-Катава. Путешественники решили отправиться к живописному Якинскому водопаду на автомобиле, но свернули не в том направлении, ушли с верного маршрута и застряли. Пришлось обращаться за помощью к спасателям. Сотрудники усть-катавского отряда эвакуировали семью и автомобиль из леса. Помощь в выходные также понадобилась и 60-летней женщине, которая травмировала ногу во время похода в национальном парке Таганай. Ей на выручку пришли сотрудники из Златоуста. В Челябинске за первую неделю работы чат-бота от горожан поступило 186 жалоб на работу общественного транспорта. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев. Большая часть обращений, 36%, предсказуемо были связаны с работой кондиционеров. Однако много было и других претензий. Каждая четвертая была связана с нарушением расписания. Каждое седьмое обращение касалось технического состояния транспорта и грязи в салонах. 26% – это иные нарушения. К примеру, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров, хамское обращение или курение водителя. В одном случае заметили, что мужчина за рулем автобуса успевал смотреть видео на телефоне. Агеев рассказал, что информацию из чат-бота получают не только перевозчики, но и ГАИ, технадзор и прокуратура. Они оперативно реагируют на нарушения. И последнее. 22 августа на реке Миасс в Челябинске состоится фестиваль сапбордов 74 Сапфест. Участники проплывут по воде в ярких костюмах. По словам организаторов, здесь важна не скорость или техника, а фантазия и смелость. Выберут победителей в нескольких номинациях. Мисс и мистер Сап, лучший декор доски, герой культурной столицы, командный заплыв, я и ценный пассажир, лучший костюм и 1+1. Выйти на воду может любой желающий, достигший 18 лет. Но организаторы напомнили, что заплыв на сапах, несмотря на костюмы, разрешен только в спасательных жилетах. Также на фестиваль не допустят нетрезвых горожан. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот

0: ролик, кто-то уже покупает свой новый Хавейл. Спеши в Хавейл Июль на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. Всадки Златоусти и Миасе плюс 15, Южноуральские, Озерские и Кыштыми плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анна Плетнева упала со сцены, Филипп Киркоров преподнес Мисс России подарок за миллионы рублей, а Влад Топалов нашел способ омолодиться. Выступление на столичном фестивале обернулось для солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой травмой. Во время одной из композиций артистка встала на колонку и протянула руку мужчине из зала, но тот ее не удержал. Певица потеряла равновесие и рухнула на спину. После происшествия звезда обратилась к врачам. Медицинское обследование принесло обнадеживающие результаты. Перелом исключен, однако диагностирована трещина на копчике. Филипп Киркоров преподнес модели Валентине Алексеевой роскошный подарок в честь 20-летия. Исполнитель подарил обладательнице титула «Мисс Россия» часы люксового бренда Rolex с россыпью бриллиантов. Отмечается, что стоимость изделия варьируется от 1,5 до 10 миллионов рублей. В опубликованном видео манекенщица поблагодарила гостя за роскошный презент. Влад Топалов прошел курс криотерапии и поделился с поклонниками кадрами процедуры. Артист признался, что испытания оказались для него сложнее, чем предполагалось. Если первое погружение в ледяную воду далось Топалову тяжело, то перед вторым он столкнулся с неожиданной реакцией тела. По его словам, организм буквально отказывался двигаться, хотя сам он хотел продолжить процедуру. Певец отметил, что мозг заранее понимал, что его ждет, и начал искать отговорки еще накануне вечером. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей в «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
10: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
11: Да-да-да. «Лада» на Труда. Да-да-да. «Лада» на Труда.
12: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
8: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
9: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
10: 12+.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: на радио «Континенталь».
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревик».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале многодетного отца вернули домой с СВО к онкобольной жене. И более 100 домов в Челябинске остаются без горячей воды после опрессовок. Омбудсмен Юлия Судоренко помогла участнику СВО из Челябинской области досрочно вернуться к жене и детям. Об этом пишет информагентство «Первое областное». У супруги военнослужащего диагностировали рак. В одиночку женщине было сложно проходить лечение и воспитывать четверых детей. Сначала супруг оформил отпуск, а после возвращения в часть подал рапорт об увольнении. Командование отнеслось к просьбе с пониманием и дало добро, но бюрократическая процедура затянулась. В итоге дело дошло до уполномоченной по правам человека. Судоренко напрямую обратилась к командованию Центрального военного округа с просьбой ускорить оформление документов. Совместными усилиями проблему удалось решить. Более 100 домов в Челябинске остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки. В компании «УСТЭК Челябинск» напомнили, что проверка проходила в городе с 28 июля по 11 августа. Она затронула почти 1000 жилых домов и 141 учреждение в Калининском, Ленинском, Центральном, Тракторозаводском и Советском районах. В ходе тестов на трубах выявили более 150 повреждений. К настоящему времени удалось вернуть горячую воду 89% зданий. Неподключенными остались 106 многоквартирных домов. Ремонт на этих сетях планируют завершить в течение недели. На объектах работают 49 ремонтных бригад. На Южном Урале осенью запустят проект «Родные узоры». Это мастерская, где семьи вместе будут расписывать футболки красивыми национальными узорами. На мастер-классах южноуральцев научат делать такие рисунки. Потом все узоры соберут в единый банк семейных орнаментов. Их можно будет повторить или скачать. Проект приурочен к году единства народов России. Его итогом станет большая выставка, на которой покажут орнаменты, которые создали семьи Южного Урала. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Лаврия. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
3: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности по телефону 7115.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
6: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решимость работает эффективнее, если соединить ее с выверенной тактикой. Продумайте шаги наперед. Тельцы. День располагает к закреплению личных границ и отстаиванию своих интересов. Прекратите жертвовать собой. Близнецы. Не сбивайтесь с намеченного маршрута и ждите. Среди шума найдется одна фраза, которая все расставит по местам. Раки. Эмоциональная устойчивость проявится в способности оставаться собой. Внутренний стержень поможет. Львы. Подумайте о том, какой мир был бы для вас идеальным. Сегодня лучшее время, чтобы сделать первые шаги к мечте. Девы. Внимательность к нюансам откроет новые возможности. Помните, сегодня магия в деталях. Весы. Иногда компромисс – не лучший выбор. Поймите, что разум бывает слаб. И дайте волю чувствам. Именно в них богатство. Скорпионы. Внутренняя собранность позволит действовать точно. Поддайтесь ей и не сделайте ни одного лишнего шага. Стрельцы. Прислушайтесь к другим людям. В них может быть скрыт новый мир, которого вы так жаждете. Откройтесь сердцам. Козероги. Не бойтесь рисковать. Ваш выверенный взгляд позволит подстроиться под любую ситуацию. Поверьте в свою силу. Водолеи. Креативность проявится в умении соединять, казалось бы, несочетаемое. Смешивайте идеи. Рыбы. Ваша восприимчивость поможет уловить едва заметные сдвиги в настроении людей и обстановке. Используйте это, чтобы помогать.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Учебники
3: здесь!
2: Канцелярия
3: здесь!
2: Равнение на опт!
4: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Троицке разыскивают водителя, который врезался в частный дом и сбежал. И из кранов челябинцев может пойти зеленая вода. В Троицке разыскивают водителя, врезавшегося в частный дом. После этого он покинул место ДТП. В полиции города рассказали агентству новостей «Доступ», что все произошло на улице Подгорной. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Москвич», слишком разогнался и потерял управление. Машина врезалась в частный дом. Благо удар пришелся на фундамент, и здание серьезно не повреждено. А вот автомобиль от удара перевернулся, что не помешало водителю выбраться из салона и сбежать с места аварии. Полиция проводит административное расследование и ищет сбежавшего водителя. Сегодня и завтра в Челябинске проводят проверку тепловых сетей с помощью органического зеленого красителя, предупредили в компании «Устек». Испытания проходят на инженерных сетях Калининского, Курчатовского и Центрального районов в контуре ТЭЦ номер 4. В компании напомнили, что краситель абсолютно безопасен. Его добавляют в воду, чтобы выявить протечки на сетях. Если у вас из крана в ближайшие дни пойдет зеленая вода, значит поломка, скорее всего, произошла на внутренних сетях здания. Об этом необходимо сообщить по телефону 246-4000 и в свою управляющую компанию. Самый дорогой тур в 2026 году был продан в паре из Магнитогорска. Двое жителей города металлургов купили поездку на Мальдивы за 3 миллиона рублей. Причем приобрели тур еще в мае, хотя сама поездка запланирована на декабрь. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса бронирования, пишет информагентство «Первая областная». Второй в рейтинге самых дорогих туров тоже стала поездка на Мальдивы, на этот раз из Санкт-Петербурга. Она обошлась семье с двумя детьми в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Также в список попали отдых в Белике за 2 миллиона, Вьетнам за 1 миллион 700 тысяч рублей и Египет за 1 миллион 600 тысяч. Все на четверых человек. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
11: 12+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
5: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном,
6: в самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
6: «Лада» на Труда.
7: Подробности на сайте востоклада74.ру.
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Кантабрия.
1: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Руководство предприятия выплатило более 28 миллионов рублей задолженности по зарплате после привлечения к уголовной ответственности. Заработанные деньги получили 56 сотрудников, сообщили в региональном следственном комитете. Предприятие перестало платить работникам с декабря 2025 года. На обращение людей, фактически оставшихся без средств к существованию, работодатель не реагировал. Ситуация привлекла внимание Следственного комитета. В отношении руководства возбудили уголовное дело. В результате на предприятии не только погасили задолженность, но и начислили работникам компенсацию за задержки. В Челябинске ушли с молотка два крупных ТРК города – «Родник» и «Алмаз», а также управляющая компания «Содействие». Аукцион завершился победой компании «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» из Санкт-Петербурга. Она приобрела активы за 6 с небольшим миллиардов рублей. В ходе торгов цены удалось снизить почти вдвое. Это уже не первая попытка продать ТРК. Ранее торги не состоялись из-за отсутствия претендентов. Для компании Санкт-Петербурга это тоже не первая недвижимость в Челябинске. Ранее она приобрела еще один актив бывшего губернатора Михаила Юревича – гостиницу «Рэдисон Блу». Легкоатлеты из Уралгубка не оставили соперникам шансов на 10-й Всероссийской летней универсиаде в Саранске. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В столице Мордовии выступили более 330 спортсменов из 78 вузов и 38 регионов России. Челябинскую область на этих соревнованиях представила команда Уральского государственного университета физической культуры. Они подошли к универсиаде в статусе победителя отборочного этапа и с первых дней подтвердили свой высокий статус. За три соревновательных дня легкоатлеты завоевали 19 медалей и уверенно заняли первое место в общекомандном зачете. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экозити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция действует до 31 августа.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
13: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
14: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
15: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
5: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
5: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
8: Указана цена на автомобиль «Амода C5». В комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Знает каждый выпускник. Выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
10: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
13: Тянем?
14: Потянем.
13: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
15: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
1: 12+.
16: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
3: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
2: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: подал рапорт об увольнении. Командование отнеслось к просьбе с пониманием и дало добро, но бюрократическая процедура затянулась. В итоге дело дошло до уполномоченной по правам человека. Сударенко напрямую обратилась к командованию Центрального военного округа с просьбой ускорить оформление документов. Совместными усилиями проблему удалось решить. Более 100 домов в Челябинске остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки. В компании «УСТЭК Челябинск» напомнили, что проверка проходила в городе с 28 июля по 11 августа. Она затронула почти 1000 жилых домов и 141 учреждение в Калининском, Ленинском, Центральном, Тракторозаводском и Советском районах. В ходе тестов на трубах выявили более 150 повреждений. К настоящему времени удалось вернуть горячую воду 89% зданий. Неподключенными остались 106 многоквартирных домов. Ремонт на этих сетях планируют завершить в течение недели. На объектах работают 49 ремонтных бригад. На Южном Урале осенью запустят проект «Родные узоры». Это мастерская, где семьи вместе будут расписывать футболки красивыми национальными узорами. На мастер-классах южноуральцев научат делать такие рисунки. Потом все узоры соберут в единый банк семейных орнаментов. Их можно будет повторить или скачать. Проект приурочен к году единства народов России. Его итогом станет большая выставка, на которой покажут орнаменты, которые создали семьи Южного Урала. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анна Плетнева упала со сцены, Филипп Киркоров преподнес Мисс России подарок за миллионы рублей, а Влад Топалов нашел способ омолодиться. Выступление на столичном фестивале обернулось для солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой травмой. Во время одной из композиций артистка встала на колонку и протянула руку мужчине из зала, но тот ее не удержал. Певица потеряла равновесие и рухнула на спину. После происшествия звезда обратилась к врачам. Медицинское обследование принесло обнадеживающие результаты. Перелом исключен, однако диагностирована трещина на копчике. Филипп Киркоров преподнес модели Валентине Алексеевой роскошный подарок в честь 20-летия. Исполнитель подарил обладательнице титула «Мисс Россия» часы люксового бренда Rolex с россыпью бриллиантов. Отмечается, что стоимость изделия варьируется от 1,5 до 10 миллионов рублей. В опубликованном видео манекенщица поблагодарила гостя за роскошный презент. Влад Топалов прошел курс криотерапии и поделился с поклонниками кадрами процедуры. Артист признался, что испытания оказались для него сложнее, чем предполагалось. Если первое погружение в ледяную воду далось Топалову тяжело, то перед вторым он столкнулся с неожиданной реакцией тела. По его словам, организм буквально отказывался двигаться, хотя сам он хотел продолжить процедуру. Певец отметил, что мозг заранее понимал, что его ждет, и начал искать отговорки еще накануне вечером. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
10: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
13: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Троицке разыскивают водителя, который врезался в частный дом и сбежал. И из кранов челябинцев может пойти зеленая вода. В Троицке разыскивают водителя, врезавшегося в частный дом. После этого он покинул место ДТП. В полиции города рассказали агентству новостей «Доступ», что все произошло на улице Подгорной. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Москвич», слишком разогнался и потерял управление. Машина врезалась в частный дом, благо удар пришелся на фундамент и здание серьезно не повреждено. А вот автомобиль от удара перевернулся, что не помешало водителю выбраться из салона и сбежать с места аварии. Полиция проводит административное расследование и ищет сбежавшего водителя. Сегодня и завтра в Челябинске проводят проверку тепловых сетей с помощью органического зеленого красителя, предупредили в компании «УСТЭК». Испытания проходят на инженерных сетях Калининского, Курчатовского и Центрального районов в контуре ТЭЦ номер 4. В компании напомнили, что краситель абсолютно безопасен.

0: 500 тысяч. Все на четверых человек. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Учебники
5: здесь!
4: Канцелярия
5: здесь!
4: Равнение на опт!
6: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
9: 12+. Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах, Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решимость сработает эффективнее, если соединить ее с выверенной тактикой. Продумайте шаги наперед. Тельцы. День располагает к закреплению личных границ и отстаиванию своих интересов. Прекратите жертвовать собой. Близнецы. Не сбивайтесь с намеченного маршрута и ждите. Среди шума найдется одна фраза, которая все расставит по местам. Раки. Эмоциональная устойчивость проявится в способности оставаться собой. Внутренний стержень поможет. Львы. Подумайте о том, какой мир был бы для вас идеальным. Сегодня лучшее время, чтобы сделать первые шаги к мечте. Девы. Внимательность к нюансам откроет новые возможности. Помните, сегодня магия в деталях. Весы. Иногда компромисс – не лучший выбор. Поймите, что разум бывает слаб. И дайте волю чувствам. Именно в них богатство. Скорпионы. Внутренняя собранность позволит действовать точно. Поддайтесь ей и не сделайте ни одного лишнего шага. Стрельцы. Прислушайтесь к другим людям. В них может быть скрыт новый мир, которого вы так жаждете. Откройтесь сердцам. Козероги. Не бойтесь рисковать. Ваш выверенный взгляд позволит подстроиться под любую ситуацию. Поверьте в свою силу. Водолеи. Креативность проявится в умении соединять, казалось бы, несочетаемое. Смешивайте идеи. Рыбы. Ваша восприимчивость поможет уловить едва заметные сдвиги в настроении людей и обстановке. Используйте это, чтобы помогать.
1: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
1: Подробности по телефону 7115.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Предприятие из Челябинска выплатило работникам 28 миллионов рублей долга по зарплате. И компания из Санкт-Петербурга купила два челябинских ТРК. В Ленинском районе Челябинска руководство предприятия выплатило более 28 миллионов рублей задолженности по зарплате после привлечения к уголовной ответственности. Заработанные деньги получили 56 сотрудников, сообщили в региональном следственном комитете. Предприятие перестало платить работникам с декабря 2025 года. На обращение людей, фактически оставшихся без средств к существованию, работодатель не реагировал. Ситуация привлекла внимание следственного комитета. В отношении руководства возбудили уголовное дело. В результате на предприятии не только погасили задолженность, но и начислили работникам компенсацию за задержки. В Челябинске ушли с молотка два крупных ТРК города – «Родник» и «Алмаз», а также управляющая компания «Содействие». Аукцион завершился победой компании «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» из Санкт-Петербурга. Она приобрела активы за 6 с небольшим миллиардов рублей. В ходе торгов цены удалось снизить почти вдвое. Это уже не первая попытка продать ТРК. Ранее торги не состоялись из-за отсутствия претендентов. Для компании Санкт-Петербурга это тоже не первая недвижимость в Челябинске. Ранее она приобрела еще один актив бывшего губернатора Михаила Юревича – гостиницу «Рэдисон Блу». Легкоатлеты из Уралгубка не оставили соперникам шансов на 10-й всероссийской летней универсиаде в Саранске. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В столице Мордовии выступили более 330 спортсменов из 78 вузов и 38 регионов России. Челябинскую область на этих соревнованиях представила команда Уральского государственного университета физической культуры. Они подошли к универсиаде в статусе победителя отборочного этапа.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция действует до 31 августа.
7: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах, Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Привет! Показывай новую квартиру.
5: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
4: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
5: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
4: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nat.com.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности на сайте востоклада74.ру.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
8: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В промзоне Челябинска произошел пожар. И в Ленинском районе города запустили трамвай. В Челябинске сегодня утром произошел пожар в промзоне на Свердловском тракте. Очевидцы сообщали о густом дыме, который был виден из центра города, с ЧМЗ и северо-запада. В региональном управлении МЧС подтвердили поступление сигнала по системе 112. На место оперативно выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Как уточнили в пресс-службе ведомства, горел утеплитель металлоконструкций на одной из строительных площадок. Пожар удалось оперативно локализовать. Всего огнем было охвачено 50 квадратных метров территории. Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины возгорания. В Ленинском районе Челябинска запустили движение трамвая. Маршруты номер 12 и 22 вернулись на свои обычные трассы. 18-й сделает это завтра утром, сообщили в Челябгэт. Накануне вечером трамваи запустили на тестовую обкатку, которая прошла на отлично, поэтому маршруты решили запустить раньше, чем планировалось. Впереди еще наведение порядка и благоустройства, добавили на предприятии. И именно на это жалуются первые пассажиры открытых маршрутов. Горожане сообщили порталу 74.ru, что многие остановки в пути вообще не оборудованы. Людям приходится прыгать из вагона прямо на разбитый асфальт. Впрочем, у подрядчика еще есть время исправить все недочеты. Срок контракта на ремонт путей истекает 30 октября. Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком выступит ГАУ «Бассейн-строитель». Об этом пишет издание «Федерал Пресс». Ранее учреждение дважды объявляло тендер на разработку проекта с начальной ценой контракта почти в 15 миллионов рублей. Но оба аукциона не состоялись. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской «Маркштеттера». Компания работает в Челябинске с 2014 года и в ее профиле 45 госконтрактов на проектирование социальных объектов. Напомню, ранее бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность региона. Его объединили в одну структуру.

0: западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах и Челябинске до 20 тепла.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анна Плетнева упала со сцены, Филипп Киркоров преподнес Мисс России подарок за миллионы рублей, а Влад Топалов нашел способ омолодиться. Выступление на столичном фестивале обернулось для солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой травмой. Во время одной из композиций артистка встала на колонку и протянула руку мужчине из зала, но тот ее не удержал. Певица потеряла равновесие и рухнула на спину. После происшествия звезда обратилась к врачам. Медицинское обследование принесло обнадеживающие результаты. Перелом исключен, однако диагностирована трещина на копчике. Филипп Киркоров преподнес модели Валентине Алексеевой роскошный подарок в честь 20-летия. Исполнитель подарил обладательнице титула «Мисс Россия» часы люксового бренда Rolex с россыпью бриллиантов. Отмечается, что стоимость изделия варьируется от 1,5 до 10 миллионов рублей. В опубликованном видео манекенщица поблагодарила гостя за роскошный презент. Влад Топалов прошел курс криотерапии и поделился с поклонниками кадрами процедуры. Артист признался, что испытания оказались для него сложнее, чем предполагалось. Если первое погружение в ледяную воду далось Топалову тяжело, то перед вторым он столкнулся с неожиданной реакцией тела. По его словам, организм буквально отказывался двигаться, хотя сам он хотел продолжить процедуру. Певец отметил, что мозг заранее понимал, что его ждет, и начал искать отговорки еще накануне вечером. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк «Регинос» на Кашириных 141А. Звоните 268-96-26.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
9: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
8: А еще и умная, сразу видно.
10: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В плане авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
11: Указана цена на автомобиле Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
11: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Ноль плюс.
14: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, но объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Южноуральске, Озерске и Кыштыме плюс 18 градусов. В Троицке, Озерске, Магнитогорске, Карталах, Челябинске до 20 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Презентация через 5 минут.
6: Проспал экзамен.
7: Вот-вот опоздаю.
8: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
9: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия – нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
13: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
12: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
14: Та-та-та-таврия.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решимость сработает эффективнее, если соединить ее с выверенной тактикой. Продумайте шаги наперед. Тельцы. День располагает к закреплению личных границ и отстаиванию своих интересов. Прекратите жертвовать собой. Близнецы. Не сбивайтесь с намеченного маршрута и ждите. Среди шума найдется одна фраза, которая все расставит по местам. Раки. Эмоциональная устойчивость проявится в способности оставаться собой. Внутренний стержень поможет. Львы. Подумайте о том, какой мир был бы для вас идеальным. Сегодня лучшее время, чтобы сделать первые шаги к мечте. Девы. Внимательность к нюансам откроет новые возможности. Помните, сегодня магия в деталях. Весы. Иногда компромисс – не лучший выбор. Поймите, что разум бывает слаб. И дайте волю чувствам. Именно в них богатство. Скорпионы. Внутренняя собранность позволит действовать точно. Поддайтесь ей и не сделайте ни одного лишнего шага. Стрельцы. Прислушайтесь к другим людям. В них может быть скрыт новый мир, которого вы так жаждете. Откройтесь сердцам. Козероги. Не бойтесь рисковать. Ваш выверенный взгляд позволит подстроиться под любую ситуацию. Поверьте в свою силу. Водолеи. Креативность проявится в умении соединять, казалось бы, несочетаемое. Смешивайте идеи. Рыбы. Ваша восприимчивость поможет уловить едва заметные сдвиги в настроении людей и обстановке. Используйте это, чтобы помогать.
1: Реклама на радио «Континенталь». ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
5: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
6: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
7: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экозити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Учебники?
12: Здесь!
11: Канцелярия?
12: Здесь!
11: Равнение на опт!
13: В Книголенде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
14: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
15: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
14: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: С 20 по 23 августа Челябинск – спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на директора завода в Копейске завели уголовное дело из-за долгов по зарплате. И в Снежинске благоустраивают 4 общественных пространства. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора завода в Копейске. 52-летнего руководителя подозревают в невыплате заработной платы 6 сотрудникам. Задолженность перед работниками за несколько месяцев превысила 820 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения СК. По версии следствия, зарплату сотрудникам не выплачивали в полном объеме с мая 2025 года. При этом деньги у компании были, но руководитель тратил их на другие цели. Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Директору завода может грозить до 3 лет лишения свободы. Предстоящей осенью жители Снежинска смогут гулять сразу по 4 обновленным пространствам. На озере Синара создают масштабную событийную площадь. Проект выиграл на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Еще 3 территории выбрали для благоустройства сами снежинцы в прошлом году. В лесопарковой части 19-го микрорайона подрядчик обновит дорожку, установит скамейки и урны. В сквере у школы номер 121 проведут освещение, проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, качели и урны, а также проведут озеленение. А на площади Победы смотровая площадка уже обрела декоративное ограждение вдоль ступеней. Также там заменили тротуарную плитку. Более 70% челябинцев рассказали, что искали новую работу, не увольняясь со старой. Причем каждый третий соискатель старается не посвящать в свои карьерные планы нынешнего начальника. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. А вот 54% опрошенных челябинцев не делают тайны из того, что совмещают текущую занятость и изучение вакансий. Причем мужчины, по данным исследования, шифруются чаще женщин. Действующих тайн также больше среди специалистов от 45 лет с высшим образованием и зарплатой выше 100 тысяч рублей. Они никогда не совмещают работу с поиском новой, 28% опрошенных. Они признали, что просто не успевают заниматься и тем, и другим. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Лето! Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. На плюс.
3: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция действует до 31 августа.
7: Школьный сезон открыт! Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем! Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
10: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.
13: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Татаврия.
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
4: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nastochka.com.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Паривит, тротуарная плитка, паривит, паривит.
10: Тротуарная плитка всех удивит.
9: Паривит, красивая плитка, и так красиво лежит.
11: И утром, и днем, и вечером. Паривит, красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
0: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
7: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
9: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кошириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В промзоне Челябинска произошел пожар. И в Ленинском районе города запустили трамвай. В Челябинске сегодня утром произошел пожар в промзоне на Свердловском тракте. Очевидцы сообщали о густом дыме, который был виден из центра города, с ЧМЗ и северо-запада. В региональном управлении МЧС подтвердили поступление сигнала по системе 112. На место оперативно выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Как уточнили в пресс-службе ведомства, горел утеплитель металлоконструкций на одной из строительных площадок. Пожар удалось оперативно локализовать. Всего огнем было охвачено 50 квадратных метров территории. Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины возгорания. В Ленинском районе Челябинска запустили движение трамваев. Маршруты номер 12 и 22 вернулись на свои обычные трассы. 18-й сделает это завтра утром, сообщили в Челябгэт. Накануне вечером трамваи запустили на тестовую обкатку, которая прошла на отлично, поэтому маршруты решили запустить раньше, чем планировалось. Впереди еще наведение порядка и благоустройства, добавили на предприятии. Именно на это жалуются первые пассажиры открытых маршрутов. Горожане сообщили порталу 74.ru, что многие остановки в пути вообще не оборудованы. Людям приходится прыгать из вагона прямо на разбитый асфальт. Впрочем, у подрядчика еще есть время исправить все недочеты. Срок контракта на ремонт путей истекает 30 октября. Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком выступит ГАУ «Бассейн-строитель». Об этом пишет издание «Федерал Пресс». Ранее учреждение дважды объявляло тендер на разработку проекта с начальной ценой контракта почти в 15 миллионов рублей, но оба аукциона не состоялись. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской «Маркштеттера». Компания работает в Челябинске с 2014 года и в ее профиле 45 госконтрактов на проектирование социальных объектов. Напомню, ранее бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность региона. Его объединили в одну структуру с бассейном «Строитель». И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы, мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Учебники
11: здесь!
10: Канцелярия
11: здесь!
10: Сравнение на опт!
12: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
13: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
14: 12+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Знает каждый выпускник. Выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
4: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на директора завода в Копейске завели уголовное дело из-за долгов по зарплате. И в Снежинске благоустраивают 4 общественных пространства. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора завода в Копейске. 52-летнего руководителя подозревают в невыплате заработной платы 6 сотрудникам. Задолженность перед работниками за несколько месяцев превысила 820 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения СК. По версии следствия, зарплату сотрудникам не выплачивали в полном объеме с мая 2025 года. При этом деньги у компании были, но руководитель тратил их на другие цели. Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Директору завода может грозить до 3 лет лишения свободы. Предстоящей осенью жители Снежинска смогут гулять сразу по 4 обновленным пространствам. На озере Синара создают масштабную событийную площадь. Проект выиграл на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Еще 3 территории выбрали для благоустройства сами снежинцы в прошлом году. В лесопарковой части 19-го микрорайона подрядчик обновит дорожку, установит скамейки и урны. В сквере у школы номер 121 проведут освещение, проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, качели и урны, а также проведут озеленение. А на площади Победы смотровая площадка уже обрела декоративное ограждение вдоль ступеней. Также там заменили тротуарную плитку. Более 70% челябинцев рассказали, что искали новую работу, не увольняясь со старой. Причем каждый третий соискатель старается не посвящать в свои карьерные планы нынешнего начальника. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. А вот 54% опрошенных челябинцев не делают тайны из того, что совмещают текущую занятость и изучение вакансий. Причем мужчины, по данным исследования, шифруются чаще женщин. Действующих тайн также больше среди специалистов от 45 лет с высшим образованием и зарплатой выше 100 тысяч рублей. Они никогда не совмещают работу с поиском новой, 28% опрошенных. Они признали, что просто не успевают заниматься и тем, и другим. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
11: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решимость сработает эффективнее, если соединить ее с выверенной тактикой. Продумайте шаги наперед. Тельцы. День располагает к закреплению личных границ и отстаиванию своих интересов. Прекратите жертвовать собой. Близнецы. Не сбивайтесь с намеченного маршрута и ждите. Среди шума найдется одна фраза, которая все расставит по местам. Раки. Эмоциональная устойчивость проявится в способности оставаться собой. Внутренний стержень поможет. Львы. Подумайте о том, какой мир был бы для вас идеальным. Сегодня лучшее время, чтобы сделать первые шаги к мечте. Девы. Внимательность к нюансам откроет новые возможности. Помните, сегодня магия в деталях. Весы. Иногда компромисс – не лучший выбор. Поймите, что разум бывает слаб. И дайте волю чувствам. Именно в них богатство. Скорпионы. Внутренняя собранность позволит действовать точно. Поддайтесь ей и не сделайте ни одного лишнего шага. Стрельцы. Прислушайтесь к другим людям. В них может быть скрыт новый мир, которого вы так жаждете. Откройтесь сердцам. Козероги. Не бойтесь рисковать. Ваш выверенный взгляд позволит подстроиться под любую ситуацию. Поверьте в свою силу. Водолеи. Креативность проявится в умении соединять, казалось бы, несочетаемое. Смешивайте идеи. Рыбы. Ваша восприимчивость поможет уловить едва заметные сдвиги в настроении людей и обстановке. Используйте это, чтобы помогать.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В промзоне Челябинска произошел пожар. И в Ленинском районе города запустили трамвай. В Челябинске сегодня утром произошел пожар в промзоне на Свердловском тракте. Очевидцы сообщали о густом дыме, который был виден из центра города, с ЧМЗ и северо-запада. В региональном управлении МЧС подтвердили поступление сигнала по системе 112. На место оперативно выдвинулись подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Как уточнили в пресс-службе ведомства, горел утеплитель металлоконструкций на одной из строительных площадок. Пожар удалось оперативно локализовать. Всего огнем было охвачено 50 квадратных метров территории. Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины возгорания. В Ленинском районе Челябинска запустили движение трамвая. Маршруты номер 12 и 22 вернулись на свои обычные трассы. 18-й сделает это завтра утром, сообщили в Челябгэт. Накануне вечером трамваи запустили на тестовую обкатку, которая прошла на отлично, поэтому маршруты решили запустить раньше, чем планировалось. Впереди еще наведение порядка и благоустройство, добавили на предприятии. И именно на это жалуются первые пассажиры открытых маршрутов. Горожане сообщили порталу 74.ru, что многие остановки в пути вообще не оборудованы. Людям приходится прыгать из вагона прямо на разбитый асфальт. Впрочем, у подрядчика еще есть время исправить все недочеты. Срок контракта на ремонт путей истекает 30 октября. Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком выступит ГАУ «Бассейн-строитель». Об этом пишет издание «Федерал Пресс». Ранее учреждение дважды объявляло тендер на разработку проекта с начальной ценой контракта почти в 15 миллионов рублей. Но оба аукциона не состоялись. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской Маркштеттера. Компания работает в Челябинске с 2014 года и в ее профиле 45 госконтрактов на проектирование социальных объектов. Напомню, ранее бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность региона. Его объединили в одну структуру с бассейном «Строитель». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

последним до подонка грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.